музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Тихонечко, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый.

СВХ плюс.

лето на плюсе.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ+. Прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Это жизнь моя.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Про которая рядом.
1: Все будет хорошо.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Летом на фесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ плюс.
4: Этот летний закон.

0: Поперил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Лишь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находиться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На Плюсе. СВХ Плюс.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

ЖКХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое тебя

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плечи.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. С утра местами туман, ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. На побережье на 1-2 градуса прохладнее. В Риге сегодня без осадков, плюс 25, плюс 27.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство обсудит позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций AirBaltic. Авиакомпании нужны деньги. Экономисты отмечают, потребление жителей Латвии все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат, но настроение покупателей ухудшается. Служба финансовой разведки заявила, подпавшая под санкции ЕС сеть магазинов Мэр не сможет продолжить работу, просто сменив название.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство Латвии обсудит позицию государства перед запланированным на следующей неделе собранием держателей облигаций AirBaltic, на котором авиакомпания будет просить денег. Ожидается и оценка нового бизнес-плана AirBaltic, цель которого постепенно снизить зависимость авиакомпании от государственного финансирования и привлечь частные средства. Государство хочет сохранить Ригу как базу авиакомпании и оставить в государственном капитале как минимум 25% плюс одну акцию AirBaltic. До конца августа авиакомпания должна вернуть государству 30 миллионов евро. Часть этой суммы уже погашена. Сейчас компании требуется новый краткосрочный заем, который она и намерена искать у держателей облигаций. Служба финансовой разведки сообщила, что подпавшая под санкции Евросоюза сеть магазинов Мэре не может продолжить работу, просто сменив название. Ведомство пояснило, что финансовые санкции связаны не с брендом, а с владельцем сети, российским предпринимателем Сергеем Шнайдером. Поэтому переименование магазинов не отменяет ограничений. Без разрешения службы финансовой разведки в таких случаях нельзя менять и структуру собственности. Попытка обойти санкции через другое юридическое лицо или новый бренд запрещена, поскольку за такое нарушение грозит даже уголовная ответственность. Банковские экономисты отмечают, что потребление жителей Латвии все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат. Однако настроение покупателей ухудшилось из-за геополитической неопределенности, а также инфляции. По данным Центрального управления статистики, в июне оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос почти на 5% по сравнению с июнем прошлого года. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное топливо. При этом экономисты предупреждают, что люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают финансовые перспективы своих домохозяйств на ближайший год. Именно из-за геополитической неопределенности. Спустя 2 месяца после трагического падения при восхождении на Денали в Латвию перевезен альпинист Мартин Билзенс. Он единственный из 4 участников группы альпинистов, выжил после падения по крутому ледовому склону. Состояние Билзенса значительно улучшилось, он может свободно общаться, самостоятельно двигаться, заново учиться ходить. Врачи в США признали восстановление его успешным и разрешили перелет из Анкориджа в Ригу обычным пассажирским рейсом в сопровождении медика. Лечение и реабилитация продолжатся в Латвии. В Межа-парке был отменен концерт американского исполнителя Pitbull. Об отмене сообщили всего за 18 часов до начала, поэтому выступление не увидели несколько десятков тысяч поклонников. Организаторы подробно причины не объясняют и на звонки журналистов не отвечают. В сообщении организаторов указано только, что проблемы возникли во время технической подготовки концерта, вероятно, со сценой, и дефект оказался слишком серьезным, чтобы устранить его за сутки. Латвийский центр защиты прав потребителей называет это крупнейшей отменой публичного мероприятия в Латвии за последние годы и напоминает, что владельцы билетов имеют право вернуть деньги. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Здравствуйте, здравствуйте, бодренькая утрица, дорогие друзья. Здравствуйте, и вы, Александр Станиславович. Ну что, сморщенная личка.
2: Нормально.
1: Не бэйби-фейс, да? Вчера засиделись, залистались ленты?
2: А вот, кстати, нет.
1: Нет?
2: Я рановато лег.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Ну вот, кстати, иногда бывает такое, что ляжешь поздно, а как бы просыпаешься.
2: И такой бодренький.
1: И наоборот, лег пораньше, короче, и еще хуже стало. Неизвестно, с чем это связано, конечно, дорогие друзья.
2: Нету этой золотой середины.
1: Ну, а это говорит о чем? Ну, как бы, по одежке не надо встречать, понимаете? Вот. Не надо встречать по одежке. Но, по крайней мере, ну, себя оправдываю только тем, что это вы первый. Хотя нет, я видел Новака, но на него не обращал внимания, потому что на глаза попалась и очень интересная статья. Вот представьте себе, вот 30 июля, да?
2: Так.
1: А на дворе вообще далекий 1858 год. Значит, и вот в этот день, значит, английский исследователь Джон Спик, переводится как, знаешь?
2: Джон говорит.
1: Джон говори. Просто. Спик.
2: Джон, говори.
1: Говори.
2: Быстро.
1: Он, короче, открывает озеро Виктория в Африке. Это, блин, это гигантское озеро. Просто по территории, ну, по площади. Это как целая Ирландия. Представляешь себе?
2: Перерезал ленточку.
1: Реально. Нет, короче, отправился он в Африку в составе большой экспедиции. Вот. И там руководство было. Значит, и Бёртон, ну, руководитель экспедиции. Вдруг, значит, в Африку, когда ты приезжаешь, там, это сейчас говорят, что в Африке акулы... гориллы, злые крокодилы. А тогда, ну, там просто малярия. Бабах, и что ты будешь делать?
2: А и все.
1: И все. И, короче, и ты уже больше не руководитель экспедиции. Короче, и вот этот Джон говори, значит, он говорит, а ладно, если ты так, ну, ты, типа, весь это самое, весь в малярии, да, у тебя лихорадка, денге, там, это всякое. Я беру, короче, командование на себя, давай я отряд возьму, короче, дальше мы пойдем, потому что, ну, нет смысла просто из-за тебя тут все экспедиции пропадать. Короче, и он пошел. Значит, и пошел, знаешь, это не просто там на денек, на другой. Многомесячный поход идет, понимаешь, вот это все. Значит, за это время он, ну, шел, но страдал от тяжелой формы трахомы. Трахому, знаете?
2: Нет.
1: Вот. А тяжелая форма, представляете? Это еще хуже.
2: Не желаю знать.
1: Тем просто. Вот. Мучительная глазная инфекция, из-за которой он едва мог видеть. Представляешь себе? И это все Африка. Чудо Африка. Вот. Значит, а надо идти. Надо идти. И ты представляешь, тебе плохо, и ты понимаешь, что у тебя тяжелая форма трахомы. Ты плохо видишь. И вот куда ты идешь?
2: Там, сильно хочешь плавать.
1: Тебе показывают. Ну, сильно хочешь открыть. Причем здесь плавать?
2: Ну, открыть. И потом,
1: открыть,
2: а потом
1: открыть. Ну, купнуться, конечно. Это тоже наш. Значит, и вот в определенный момент, та-дам, такая музыка зазвучала, и перед ним открывается гигантская водная гладь. Значит, и он смотрит на нее сквозь пелену и туман, потому что, я же говорю, видите, он стал к этому моменту
2: глазная
1: очень
2: инфекция.
1: Плохо. Глазная инфекция, это Африка. Вот. Ну, и, но все равно даже это, он понял, какой это масштаб. Такого просто, а он же как бы, ну, уже прожженный чувак, который там, ну, знает, он географ, он, ну, открывал, смотрел даже, что другие открывали. А это площадь, территория такая, и это прямо в Африке, представляешь себе? Озеро. В общем, короче, ребята, значит, собрав сведения от местных жителей, оценив географическое положение, интуитивно заявил, открытое мною озеро является главным истоком Великого Нила. Это загадка, которую не могли разрешить со времен древнеегипетских фараонов, еще и Александра Македонского. Откуда в Ниле вода вообще? Понимаешь, откуда?
2: Вот.
1: Нашел, ребята.
2: Из Виктории.
1: Ну и, короче, это второе. Вот, таким образом он нашел второе в этот день. Второе пресноводное озеро, да, значит, по площади. В мире вообще. До сих пор, ну, ничего
2: из
1: больше.
2: Из всех.
1: Да, из всех. Ну, есть еще одно, конечно, в Северной Америке. Озеро Верхнее, там оно еще больше. Вот. Но это второе. Второе.
2: Но Викторию мы любим больше.
1: Вот. И мы, соответственно, как бы, вот это вот ощущение у каждого по-своему 30 июльское утро задается, да. Ну, мы пока еще ничего не открыли. Ну, я машину открывал сегодня, да, там, собаки, этот самый, открывал холодильник сегодня, хотя нет, холодильник сегодня я не открывал, нет, а мне не надо.
2: Он у тебя заперт?
1: Нет, на кодовый, вот, ну-ка, а кто-то открыл озеро, понимаешь, вот. Бодренькая утрица, товарищи. Взгляну-ка я на WhatsApp. Что здесь у нас? Здесь Ивашка. Иван, доброе утро. Друзья мои, бодрого настроя, прекрасного денька, белозубых салатов никто не продает. Белозубых салатов никто не продает. А, ну, это медикаменты.

0: Да-да-да. Забыл вас поздравить с наступлением жарищи, ребятушки. Ну, что касается жарищи...
1: Ну, как сказать?
0: Ну, слушай, по сравнению с этими 20 градусами, которые мы наблюдали
1: нормально.
0: На протяжении вот этого всего времени...
1: Плюс 27
0: предыдущих.
1: Сегодня.
0: А сегодня плюс 27, понимаешь? Ну, должно уже когда-то, да? Ну, не везде плюс 27.
1: А, мы про столицу
0: я
1: говорим.
0: Я смотрю, да, столица. Акс, вы, кстати, да, к вечеру-то и станет... Ой, как хорошо, ребятушки. А это просто не может не радовать. Ну, давайте понежимся и порадуемся.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Прям да. Юрмалка, ну, 24 градуса. Опять же, для Юрмалы очень хорошо. Кстати, что там с ветром? Откуда он будет? Сейчас посмотрим. Так, воду предскажем. Ну, почти с юга. Это значит, что волны не будет. Но на пляже будет очень тепло. Водичка могла бы быть типа, потеплее.
1: Если вам не угодишь.
0: Если бы ветер был с севера. Так себе.

0: Radio. SVH Plus. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мебелос.лв.
2: Вистраяк аугуши автозимолы Европа. Омода и Джейко. Тагад ари Латвия. Яудиги, изтексмеги и ар багатигу папилда прикоему, кас яу иекляутся Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems. Biķernieku 145.
3: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Твое утро.
7: Утро.
6: Твое настроение.
8: Люди бодрые.
9: Ты от меня беги, пусти мою руку. Ты выбери.
0: СВХ Плюс.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Так, ну что, дежурные по четвергу, дамы и господа. Сегодня 30 июля, почти доедаем. Доедаем июля.
3: Уже завтра это, пятница.
2: Да, сегодня, а сегодня у нас среди именинных Регнарс 564 человека. Валтерс 2812. И Реннерсы. Все Реннерсы планеты сегодня также являются именинными, а их 3504 человека.
3: Реннерсов мы очень-очень любим.
2: Конечно. Ну, в принципе, среди наших основной, конечно, это Реннерс Кауперс. Естественно, поздравим сегодня в Международный день дружбы. Дружить умеете, понимаете?
3: Умеем.
2: Дружбу не купишь, только любовь не купишь. Вот так же, так же. Сегодня день цветных напитков. Какие вы цветные напитки знаете, кроме апероля? Пожалуйста.
3: Почему так это назвать шпрот?
2: Ну, на самом деле, это в моем детстве когда-то, ну, появились польские ликеры. Это было самое чудесное для глаза, что происходило. Они были вообще разноцветные. О. И такие прям цветастые такие. Знаешь, вот когда красители прям вот такое от души. Их тоже не
3: жалели.
2: И на полках они стояли, просто возбуждали фантазии. Вот. Естественно, тогда еще мне их никто не продавал.
3: Ну да.
2: Всемирный день вышивки. Мы поздравляем адептов. Естественно, девчоночки в основном у нас вышивальщицы. Хотя...
3: Есть и мальчики.
2: Есть мужчины, которые находят в этом такое, знаешь, медитация. Медитация, потому
3: успокаивает,
2: что...
3: Успокаивает,
2: да. Да-да-да. Но если ты совсем, ну, как бы, психбольной, да, психический называется. Но если психический, то лучше, ну, не браться за такое кропотливое, потому что... Да-да, начинается, понимаешь? А у тебя в руках колющее, режущее. Так что осторожней. Это не для всех. Но дело очень хорошее. И там всяческие разные, естественно, приспособы для этого. Значит, ну, знаешь, как вот картины по цифрам, например. Есть такое. Закрашиваешь там, ну, и так далее. Вот примерно то же самое есть и для вышивальщиков, ну, для начинающих, потому что специалист, конечно, он, ну, как бы берет более сложные трафареты, а...
3: Трусы, например.
2: Я больше чем уверен, что наверняка, я просто сам никогда не видел, что есть рукодельницы, да, а также возможные рукодельники, которые просто вот как художники берут и вообще, ну, вышивают без какого-то, ну, без каких-то контуров и так далее. Ну,
3: самое главное, получается красиво.
2: Вполне возможно. Не, ну, да. Это немаловажно.
3: Почти
2: конечно.
3: Всегда.
2: Всемирный день снорклинга, дамы и господа.
3: Сегодня
2: расскажем, конечно же. Это ныряние с маской и трубкой, конечно же. Плавание и для наблюдения по причине того, что, ну, это удобнее в 100 раз, нежели просто заныривать. У тебя же для того, чтобы посмотреть подводный мир, вот, есть места просто, ну, где не надо опускаться с аквалангом, да? Ну, допустим,
3: да, есть такое.
2: Большой барьерный риф, например, да, возьмем дальше Красное море, побережье, все, египетское, да, возьми, там, какие коралловые рифы, замечательные. Что еще? Подожди.
3: Ну, в Дубае где-то точно
2: Мальдивы.
3: Есть.
2: Мальдивы. В Дубае нету коралловых атоллов, вот, а вот для... И именно там. Вот,
3: а мне говорили, что есть.
2: Ты приезжаешь. Нет, ну, вполне возможно, но по сравнению с большим барьерным рифом, Мальдивами и, например, Красным море, побережье, там, вот все эти Шарм-эль-Шейх, Дахабы и так далее, вот,
3: это самое главное.
2: Это слезы, конечно, просто. А это прямо настоящая радость. И вот ты достаточно с масочкой возле отеля понырять для того, чтобы увидеть всю красоту. Все, поздравляю, Всемирный день снорклинга. Ну и сегодня день чизкейка, кстати. Между прочим,
3: блин,
2: я что-то подумал, блин, а как я почему-то очень давно не ел чизкейк. Ну как-то не пересекались. С зимы такое ощущение, что как бы это такое сезонное для нас.
3: Надо бы пересечься.
2: Ну, надо, неплохо было.

0: международному дню дружбы. Вафулька приготовил поэтические строки. Когда целуешь друга в щеку, не промахнись, а то беда. Вдруг он на поцелуй ответит. Вся дружба полетит к чертям. Всякое бывает. Друзья, сегодня у нас 30 июля, значит, родились такие могулы всемирные, о которых, конечно же, по отдельности, потому что каждый, про каждого можно найти что-то такое, что, ну, вот, знание, которое, ну, на поверку, да, ну, то есть, вернее, они нестандартные.
1: Каждый особенный.
0: Мы этим и стараемся, как бы, отличаться, потому что, ну, допустим, сегодня...

0: Вот, а мы раздобыли интересное.
1: Расскажем.
0: Широкая лестница. Генри Форд, значит, и киноактер. Наш прекрасный и государственный деятель потом. Значит, и губернатор. Арнольд Шварценеггер сегодня родился. Арни, про Арни тоже есть.
1: Что? Причем 79 лет, представьте.
0: 79 лет, с носу нет.
1: Он уже дед, но он не дед.
0: Он уже прадед. А также сегодня день рождения у Кристофера Нолана, американского кинорежиссера, сценариста и продюсера.
1: Значит, я уже вчера поздравил.
0: Успели посмотреть?
1: Посмотрел вчера «Одиссею».
0: «Одиссею» решил.
1: Очень понравилось, но очень-очень долго.
0: Ну,
1: 3 часа.
0: Ну, да ты что?
1: Да, я уже хотел попросить, может, давайте антракт какой-нибудь минут 15?
0: И посмотрел в сторону буфета.
1: Вот, да.
0: Так, ну что, сегодня поздравим. Также давайте Кеш поздравим. У него сегодня тоже, он говорит, я поздравьте меня.
1: Кеша праздничный.
0: У меня круглая дата 43. А мы поздравляем, конечно, да-да-да. Молодец, что родился,
2: Кешка. Море.
3: Море.
2: Дача или пляж?
3: Пляж.
2: Загорать или купаться?
3: Купаться.
2: Под СВХ плюс или...
3: Никаких или. СВХ плюс.

0: Бодрое утро, ребятки. Спасибо за Уму Турман. Я вдруг вспомнила. У меня пропали рваные джинсы. Весной были, летом я их не видела.
1: Украли.
0: Где находятся, черт его знает.
1: Вызывай ФБР.
0: Я считаю, надо отцеплять территорию. Два гектара закрывать.
1: И собак тоже, да.
0: Собак вызывайте, конечно.
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: А люди-то вроде взрослые, но не может же быть такое, что ты где-то их сняла и где-то забыла. Ну, бред собачий, конечно же, понимаешь? Видать, кто-то где-то куда-то засунул, понимаешь? Причем не в стандартное...
1: Домашнее.
0: Значит, наверное, когда я что-то найти не могу, такое бывает, хопа, и нету.
1: Так,
0: нету. Я проверяю, значит, полки...
1: Звоню жене.

0: В смысле, звоню. А, ну, куда звоню? В колокол, что ли? Вот. Ну, я проверяю полки жены, потому что там хоп-хоп-хоп, может быть, хаускипер там положила не туда и так далее. Потом детская. В детской тоже иногда бывает такое, что как бы уходят вещички туда, так, ну, переправляются. Вот, так что, ну, начинай расследование. А мы пока гороскопчик дадим.
1: Овен.
0: Сегодняшний денечек. Овен для вас может быть очень спокойненьким и даже где-то в чем-то даже приятненьким. Представляете себе? Может ли быть такое? Может. Кстати, может также возникнуть одна проблема. Если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, Овен, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Так, он может принести неприятно.
2: Какой день? Короче, сегодня.
0: Значит, подозрительность должна быть, если будет сегодня новый знакомец.
2: Ладно.
1: Телец.
3: Тельцы, сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем. Это тот, который берет все без разбора и в диких количествах. Поэтому в ваших же интересах будет, если вас сегодня не выпустят из дома.
0: Заблокировать карточку.
1: Близнецы.
0: Близнецы, сегодня будете преисполнены энтузиазма. То есть он вас будет переполнять. Энтузиаст, давайте начинать что-то. Короче, не давайте никому задушить в вас столь полезное качество, как энтузиазм. И вы не только будете способны многое сделать сегодня, но и даже, прикиньте, сделаете.
1: Рак.
3: Посмотри на окружающих и постарайся не наделать тех же ошибок, что и они. Рак. День этот удачным назвать сложно, но стоит потрудиться, чтобы он был хотя бы нейтральным.
0: Угу, хорошо.
1: Лев.
0: Будущее формируется человеческими грезами, то есть мечтами. Вашими, естественно, в том числе. Поэтому, Лев, сегодня не пожалейте времени на ревизию того, о чем вы там мечтаете, чтобы вашим потомкам не было стыдно за вас.
1: Дева.
3: Приготовьтесь, Дева. Вас собьет с ног шквал эмоций. Причем чужих. Если вы способны сохранять спокойствие в такой обстановке, то вы настоящий гигант.
1: Весы.
0: Сегодня друзья подскажут весы вам крайне и какую-то интересную мысль. Вам останется только правильно ее расслышать и немедленно воплощать в жизнь. Будет тогда очень хорошо вам, ну и всем вокруг.
1: Скорпион.
3: Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть, Скорпион. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Разве что о компании, чтобы не заскучать.
0: Ага.
1: Стрелец.
0: А вот, Стрелец, сегодня вы можете стать счастливым обладателем какой-то ценной идеи, которую надлежит, опять же, немедленно приводить в исполнение. Ребят, звезды выстроились так, что сегодня есть идеи, и самое главное, самый правильный день для того, чтобы их, реализовывать.
1: Козерог.
3: Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания, Козероги. Будьте сознательны и помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они, кстати, не заметили, насколько это вам все не нравится.
1: Водолей.
0: Ах ты, водолейся. Сегодня самый лучший день для того, чтобы очистить от хлама. Вот избавиться от хлама, ребятушки. Все, что связано, это как материальное, так и нематериальное. Например, разбитые чувства, давнишние переживания. Все это пора выбросить из головы. А заодно можно и как бы и дома довести все до абсолюта.
1: Рыбы.
3: Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то очень крупное событие, рыбы. Если возможно, этого лучше попытаться избежать. Ибо хоть новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.
0: Много не надо.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: А девушка созрела.

0: СВХ плюс.
1: Ну и, конечно же, подруги. Ларисенька пишет: привет, доброго утра. Слушайте, вообще, не знал, всю жизнь жила и не знала, что мой я родила сына в один день со Шварценеггером. Когда родился.
2: Ну, вот, хвастайся теперь.
1: Ну, конечно, ну, сыну, конечно, не 70 с чем-то.
2: Ну, кто знает.
1: С хвостом, вот.
2: Там сейчас нет, такое нет, бывает.
1: Пару что... десятилетий туда-сюда не считается. Поздравляю сыночку, как Королев Кирюша. На Кириллом назвали, красивое имя, победительское. Значит, ну, сегодня мы, конечно, Шварценеггера, ну, это же, ну, как бы, это же фигура.
2: Это легендар.
1: Слушайте, что мы знаем, вот как ты считаешь, вот, Шварценеггер, давай я просто расскажу,
2: так,
1: как становление Шварценеггера. Значит, был молодой и начал качаться. Вот, ну, начал ходить в зал, но зал приходилось самому, так сказать, придумывать, потому что ничего подобного, никаких тренажеров тогда еще не существовало, не было методичек, как накачать бицуху. Ну, были какие-то там от олимпийских атлеток, но это все было не то. Обратите внимание, как выглядели они, ну, на рисунках, да, а как выглядел потом Шварц, да, для того, чтобы стать, ну, как бы бодибилдером, вообще само понятие и так далее. В общем, он начал качаться, а как еще, протеины тебе нужны и так далее. То есть питание должно быть, режим должен быть, и самое главное, как сделать так, чтобы каждая твоя мышца, она, так сказать, была накачанная. И вот этим он всем занимался, раскачался, а потом какой-то чувак его увидел, говорит: о, иди к нам, иди к нам, командос будешь, да? Ну, то есть ты накачанный, пролезешь как супер у нас в Голливуде.
2: Киношки снимался.
1: Да, потом снимался, заработал миллионы, вот, и потом стал губернатором. Вот снова Борнео, да?
2: Ну, то есть... Вот и вся история.
1: Вот и, как бы изначально, значит, внимание. Арнольд заработал свой первый миллион долларов вообще не на фильмах и ни на каком, ни на бодибилдинге.
2: А на чем?
1: Раз. Значит, в США он приехал вместе со своим другом Франко Коломбо, называю белые гетры, основал строительный бизнес, вот, и его профиль был укладка кирпича. Значит, попав на бум после землетрясения в Калифорнии 71-го года, вырученное бабло Шварц инвестирует в недвижку и рассылку как раз-таки товаров для фитнеса по почте. Ну, то есть параллельно...
2: Вот и стал миллионером.
1: Короче, именно в 25 лет чувак стал реально миллионером. Ну, то есть, как к этому моменту
2: что ты
1: он
2: делал
1: уже стал
2: 25 лет?
1: Мистером Олимпа. Короче, дальше. Ну, а тогда, понимаешь, что это, ну, как бы, представь себе, то есть это середина 70-х, то есть миллионер. Это другие миллионы уже, да? Значит, в 18 лет Шварца призывают в армию. И это была австрийская армия, вот. И, соответственно, значит, на службу меховод танка. Там есть меховоды, оказывается.
2: Наверное, ладно. Знаю,
1: механик, наверное, и водитель одновременно. Ну, скорее всего, меховод.
2: Два
1: что такое? Меховод, да-да-да. Значит, во время службы он самовольно свалил в самоволку. Для чего? Для того, чтобы поехать в Штутгарт на конкурс «Мистер Европа». Ну, тогда, то есть только-только начиналось, и вот он выигрывает соревнования по возвращении, естественно, неделю на губе отсидел. Гауптвахтер, ну, то есть это изолятор. Впрочем, офицеры гордились его победой, потому что, ну, самый крутой чувак в Европе у них, да?
2: И вот, у нас.
1: И выделяли ему время для тренировок потом. Класс вообще. Значит, что касается «Терминатора 2». «Судный день». Один из самых выдающихся фильмов с Арнольдом в «Терминатор 2». Значит, по сценарию он там произносит 700 слов всего. Ну, там, мне нужна твоя одежда.
2: Но этого оказалось достаточно.
1: Мне нужна твоя одежда, твой мотоцикл, да, вот это вот все. Значит, короче, 700 слов всего у него по сценарию. Гонорар 15 миллионов. Посчитать, если 21 тысяча долларов за одно слово зарабатывает тогда. Значит, что касается губернатора калифорнийского, да, значит, Арнольд полностью отказался от полагающейся ему государственной зарплаты. 175, кстати, тысяч долларов в год.
2: Неплохо, неплохо.
1: Ну, как, ну, неплохо. Ну, 17, короче, где-то 16 тысяч, 15 в месяц. Значит, назвал это деньги мелочью, попросил переводить их на нужды соцслужб, ребята, и благотворительность.
2: Вот, молодец.
1: Ну, понятно, конечно, слушай, там залимоненный чувак, чего у него, то самое. И, смотрите, а теперь внимание, ребята, этого факта точно не знали. Представьте себе, значит, на съемках фильма в 90-м он увидел армейский внедорожник «Хумви». «Хумви». А это армейский. На съемках он увидел, смотрите, какой класс.
2: Какая
1: и просто влюбился
2: машина
1: в него. Слушай, и лично уговаривает компанию IM General выпустить гражданскую версию машины. Говорит, вот точно такой же, но только, понимаете, он гиперширокий, для, чтобы не перевал. Ну, то, короче, он заточен под войну, а это, говорит, давайте под гражданскую версию, но очень похоже.
2: Давайте для людей.
1: Именно так, друзья, на свет Благодаря Шварцу появляется легендарный бренд «Хаммер». Ребята, сам Шварц становится владельцем самого первого доставленного клиенту гражданского «Хаммера», ну, на планете. То есть, как он повлиял, понимаешь, да? Ох, да. Ну, сейчас, правда, уже, я не знаю, здесь сейчас уже стало, как бы, ну, с этой ценой на бензин. Шварценеггер, кстати, завоевал свой первый из 7 титулов «Мистер Олимпия» в 70-м году, когда ему было 23 года. Рекорд побить до сих пор никому не удалось. Остается самым молодым обладателем этого высшего титула в мире по бодибилдингу. Вот, сегодня про Шварца. Шварц, умничка! Ай!

0: Владимир Вал и его друзья.
1: Так и Свека плюс.
2: Проснись, взбодрись, да покуражься. Друзья, это то, что по большому счету является маленьким хулиганством на радио.
3: И не за просто так. У нас есть два билета на Мумитроль.
2: Да, и каждое утро мы предлагаем любому желающему стать целовакой.
3: И попасть в наш финал.
2: И попасть, да, нацеловать себе, например, Мумитроля.
3: Например,
2: в Мумитроля нацеловать. И сегодняшний день, естественно, не исключение. Сегодня мы объявляем набор желающих. Только, внимание, друзья, давайте я обращусь к тем, кто говорит, я хочу целоваться, а потом пропадает.
3: Ну не надо.
2: Мы вам будем дозваниваться. Значит, ребята, в 8 часов и 10 минут вы уже должны, сначала сейчас должны будете подтвердить, что вы готовы, а потом в 8 часов и 10 минут вы должны иметь возможность поиграть.
3: Поговорить с нами.
2: Покуражиться и забрать. Итак, внимание, официальное объявление о регистрации. Кто? Собирайся, народ. Кто?

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, с утра местами туман. Ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Днем по стране плюс 23, плюс 28 градусов, местами у моря прохладнее. В Лепе и Венспилсе плюс 23-24 градуса, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге днем будет плюс 25, плюс 27.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7.59 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic, на котором авиакомпания будет просить деньги. Служба финансовой разведки заявила, попавшая под санкции ЕС сеть магазинов Мэры не может продолжить работу, просто сменив название. Экономисты указывают, потребление жителей Латвии все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат, но настроение покупателей ухудшается из-за геополитической неопределенности.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующий понедельник, 3 августа, собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. До конца августа она должна вернуть государству 30 миллионов евро. Часть суммы уже погашена, но теперь предприятию требуется новый краткосрочный заем, и она намерена искать деньги именно у держателей облигаций. На этой неделе Кабмин отложил оценку нового бизнес-плана Air Baltic, цель которого постепенно снизить зависимость авиакомпании от государственного финансирования и привлечь частные средства. Государство хочет при этом сохранить Ригу как базовый аэропорт авиакомпании и оставить в своем капитале как минимум 25% плюс одну акцию Air Baltic. Экономисты отмечают, потребление жителей Латвии все еще поддерживают стабильный рынок труда и рост зарплат, однако настроение покупателей ухудшается из-за геополитической неопределенности, а также инфляции. По данным Центрального управления статистики, в июне оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос почти на 5% по сравнению с июнем прошлого года. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное горючее. При этом экономисты предупреждают, люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают финансовые перспективы домохозяйств на ближайший год. Служба финансовой разведки заявила, что подпавшая под санкции Евросоюза сеть магазинов Мэры не может продолжить работу, просто сменив название. Ведомство поясняет, что финансовые санкции связаны не с брендом, а с владельцем сети, российским предпринимателем Сергеем Шнайдером. Поэтому переименование магазинов не отменяет ограничений. Без разрешения службы в таких случаях нельзя менять и структуру собственности. Попытка обойти санкции через другое юридическое лицо или новый бренд запрещена. За это нарушение грозит уголовная ответственность. Альпинист Мартин Шбилзенс возвращается в Латвию после трагического несчастного случая на Аляске в конце мая. Группа из 7 альпинистов из Латвии поднималась на высочайшую вершину Северной Америки, гору Маккинли, она же Пик Денали. На участке между верхним лагерем и перевалом Денали 4 участника сорвались с крутого склона на высоте примерно 5500 метров. Погибли трое – Инесса Пучика, Вия Олте, Реннер Скуник Салакс. Мартин Шбилзенс выжил и почти 2 месяца лечился в Анкоридже. Близкие говорят, что его состояние заметно улучшилось, он может общаться, двигаться и заново учиться ходить. Врачи в США признали восстановление успешным и разрешили перелет из Анкориджа в Ригу обычным пассажирским рейсом в сопровождении медика. Лечение и реабилитация продолжатся в Латвии. В Межа-парке был отменен назначенный на вчера концерт американского исполнителя Pitbull. Об отмене сообщили всего за 18 часов до начала концерта. На мероприятие были куплены несколько десятков тысяч билетов. Организаторы подробно причины не объясняют и на звонки журналистов не отвечают. В сообщении организаторов указано только, что проблемы возникли во время технической подготовки концерта, вероятно, со сценой, а дефект оказался слишком серьезным, чтобы устранить его за сутки. Организаторы также не уточнили, отменен ли концерт окончательно или его все же могут перенести. Центр по защите прав потребителей называет это крупнейшей отменой публичного мероприятия в Латвии за последние годы и напоминает, что владельцы билетов в любом случае имеют право вернуть деньги. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Бодренько, бодренько, очень бодренько, друзья. Сегодня 30 июлечка. Привет, дорогие, дорогая Света, Оля, Юлечка. Мы уже струим, набрали себе сегодняшних игроков. На сегодня дебютанты, дебютанты в нашей игре. Новички. Знатная силовака. Значит, сегодня, я смотрю, безумное количество свежих нерастленных душ и в основном девчонки. Девчоночки.
3: Так это же Лагутенко.
2: Конечно, Илья Лагутенко, но он на самом деле это не тот певец, который поет четко для девчонок. Нет, конечно.
3: Он поет для всех.
2: Всемирный романтик, друзья, едет к нам, вернее, летит, конечно же, а мы со своей стороны будем его встречать. В ближайшее время как раз-таки мы находим нашего финалиста. И завтра уже разыгрывается два пригласительных билета на Илью Лагутенко по схеме «Целовака».
4: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: так, все главные морские романтики в виде группы «Мумитроль», которая не нуждается в представлении, и этот долгожданный концерт 23 августа в столице. Ребята, Вондерсала, Илья Лагутенко, группа «Мумитроль». Это единственный концерт в странах Балтии, друзья.
1: Это будет вечер фирменного драйва, романтики, иронии и той самой музыкальной свободы, за которую «Мумитроль» мы очень-очень сильно любим.
0: Абсолютно верно, и не одно поколение. Ребята, 23 августа, Вондерсала, билеты еще fridayticket.com.
1: Еще есть
0: fridayticket.com.
1: И у нас в раздаче.
0: Добро пожаловать. Прямо сейчас мы будем играть. Ну, шикардос, друзья, сегодня мы дозваниваемся до Оксаночки. Значит, сегодня, раньше всех сегодня Оксанка написала уже. Мы еще даже ничего не сказали. Она уже говорит, я хочу играть в собаку-целоваку.
1: Хочу.
0: Оксаночка, привет, дорогая, бодрое утро.
2: Привет, доброе утро.
0: Мы хорошенько. Ну что, решила сегодня покуражиться? Ты там перед работой или не будешь работать сегодня?
2: Правильно, перед работой.
0: Вот бегу
2: и буду с вами общаться.
0: На бегу будешь целовать? Хорошо. Ну, давай. Давай сейчас будем знакомить тебя с твоим визави. Итак, сегодня мы выбрали сегодня дебютантку, девочку, которая еще себя на поприще целоваки никогда не пробовала. Зовут ее Лаурочка. Значит так, мы сразу же, естественно, недотроги даем, значит, задание. Ну-ка, во-первых, так, напиши три забавных факта про себя. Любые, это рандомные.
1: Чтобы понимать, кто ты вообще.
0: По крайней мере, чтобы мы понимали, с кем нам играть, понимаете? Так вот, Лаурочка сделала буквально следующее. Значит, написала, что не любит опаздывать, но не всегда получается.
1: Это у всех так.
0: Ну, конечно, если читаю книгу, то, как правило, до 3 часов ночи. Это называется запоем. Ой, боже мой, как хочется обнять такого прекрасного человека в 2026 году. Так, а также боится зубов. Потому что сейчас как раз-таки актуально. Еду сдаваться дантисту.
1: Ну, так ценно видел.
0: Это говорит о том, что это весьма обеспеченная женщина. Как минимум. Ну что, твоя задача, Оксаныч, перецеловать, значит, Лауру
1: и попасть в финал.
0: И попасть в финал. Давай. Значит, Лаура уже расставила свою защиту на 5 поцелуев. Значит, право, лево, выбирай любую. Понимаете? Значит, твоя задача целовать не туда, куда поставила защиту, значит, Лаура. Ну все, и таким образом попадать в финал. Мы тебе желаем удачи. Внимание, говори, куда целуем?
2: Так, вправо.
0: Итак, давай попробуем вправо. Защита на правую щеку в первом поцелуе поставила Лаура, поэтому пока 0-1. Давай, поехали дальше. Оксаныч.
2: Давайте право.
0: Еще раз право решила? Давай, да. Давай, попробуем. Лаура как знала!
1: 0-2!
0: Лаура как знала, что ты будешь целовать.
2: Да, похоже, логика.
0: Давай. Куда? Как думаешь? У тебя финал.
2: Я уже боюсь думать.
0: Ну, не надо бояться. Да. Давай женскую интуицию включай женскую. Давай. Хотя женщина против женщины тут, конечно, хитрость.
2: Ну, давайте лево. Попробуем.
0: Как куда?
2: Налево.
0: Решили влево. Ну, я должен спросить.
2: Давайте направо.
0: Так, вот она будто.
1: Начинается.
0: Я должен спросить, значит, это ваше заднее слово? Ну, вы все-таки куда определились?
2: Ладно, давайте направо.
0: Точно, это ваше заднее слово.
2: Да.
0: Я должен спросить, я всегда спрашиваю. Так, пробуем право, ладно.
1: Да!
0: А если бы в левую целовала бы, со счетом 0-3 бы слила. А пока две смоки заработала Лаура, одна смока заработана вами, дорогая Оксаночка. Давайте дальше. Можем и дальше идти. Прошу, куда?
2: Давайте еще раз направо попробуем.
0: Еще раз направо попробую. Ну, я один раз только пытаюсь спросить. Вот, поэтому, ну... Ну, это все, а чего? Надо целовать.
3: Ну.
0: К сожалению, была закрыта щека у Лауры.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Хитрая Лаура сегодня две правые, потом левую, потом правую, а потом еще раз левую.
1: И Лаура у нас попадает в финал.
0: Лаура попадает в финал, Оксана попадает на работу. Зато вовремя, правда?
2: Ясно. Спасибо.
0: Привет рабочему коллективу, с дебютом себя. Поздравляем, ты молодец, отлично звучишь. Звони.
1: Пиши песню.
2: Пока-пока.
0: А можешь написать, кстати, песню? У тебя сколько до работы? Ты еще ехать будешь сколько? Бежать.
2: Все, одна минута. Пешком.
0: Пешком минута? Ну тогда песню не пиши. Тогда песню не пиши. Давай, да, пока. Хорошего дня.

0: в августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем».
0: Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
5: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
6: Что? Как?
5: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
7: С бодрым утром!
8: Бодрым утром!
7: Ребятки-бодрятки!
9: Люди бодрые!

0: Это что, замедленная какая-то песня? Нет, это оригинальная версия. Нет, ну, знаешь, иногда просто это ощущение. Ощущение того, что как-то вдруг что-то медленнее заиграло. Наоборот, быстрее. А танцевали как под быстро, да?
1: Девочки в разном состоянии могли танцевать.
0: Девочки!
2: Владимир Вал и его друзья.
3: СВХ плюс.
0: Так, товарищи, предпринимательский состав. Сегодня один из великих моголов бизнеса, Генри Форд, родился. И немножечко о том нестандартном, о чем, возможно, и не знали. Значит, в 2014 году, кстати, шокировал весь капиталистический мир. Именно Генри Форд, он установил минимальную оплату труда на своих заводах в $5 в день. Внимание, это более чем вдвое выше средней зарплаты по стране. Прикиньте, то есть вдвое выше, более чем вдвое выше средней зарплаты по стране. И потом еще сократил рабочий день с 9 до 8 часов.
1: Значит, ну, вот вопрос, зачем
0: нет,
1: сейчас?
0: Цель, естественно, ну как бы...
1: Какая цель?
0: Гигантская текучка кадров, ребята. Для того, чтобы ну, народ держался за место, нужно какие-то условия такие. Более того, именно Генри Форд уже спустя 10 лет сделал субботу и воскресенье официальным постоянным выходным днем для своих рабочих без снижения зарплаты. Да, да это тоже невиданная тема, которая позволяла ему просто, ну, как бы, иметь тех сотрудников, которые просто ценят его и любят. Значит, он понял, что людям... А говорил как? Он понял, людям нужно свободное время, чтобы ездить на автомобилях, изнашивать шины и покупать новые. Я считаю, давай.
1: А мы и не против.
0: Вполне себе, а я и не, говорит, и не против. Значит, помните вот эту знаменитую его фразу? Автомобиль может быть любого цвета, если он черный.
4: Было такое.
0: Короче, оказывается, начали копаться. С чего вдруг такая любовь к черному? Вот, значит, смотрите. Оказывается, тот самый черный лак, он назывался Japan Black. Японированный черный лак сох намного быстрее других красок, ребята.
1: Вот
0: а это позволяло не задерживать машины, комплекты на конвейере, гнать дальше и так далее. То есть вот откуда ножки-то растут у этого, ну, заявления. Неспроста, а предпринимателем называют его в высшей категории. Слушайте, смотрите, ну, расширение бизнеса. Смотрите, чтобы не зависеть от британской монополии на каучук, ребята, а что такое каучук? Каучук равно, считай, резина равно покрышке.
1: То есть для шин.
0: Значит, да. Да, Форд выкупает гигантский участок земли в джунглях Бразилии и строит американский городок, который получил название Фордляндия. Фордляндия. Ребята, однако проект провалился. Тропические болезни, вредители уничтожают плантации и все, короче, летит в тартарары. Сам Форд, кстати, потерял миллионы долларов по тем временам и вот так и ни разу туда и не заехал. Потому что, ну...
1: Не поеду я к вам туда. У вас там плохо.
0: Малярия. Зачем? Значит, в 41-м году представил так называемый сойбинкар. Сойбин —
1: это что такое?
0: Соевые бобы, ребята, сойбинкар. Значит, прототип автомобиля, кузов которого был сделан из биопластика. Биопластик в 41-м году на основе соевых бобов. Конопля и целлюлоза вот туда. А, кстати, значит, кузов был намного дешевле, естественно, и легче стального, ребята. А Форд лично говорит, ребята, ну вы думаете, что соевые бобы, это, значит, это ломка, хрупка? Пожалуйста. Он демонстрировал его прочность, этого кузова, ударяя по багажнику топором. Вот. Значит, не забывая приговаривать... что подкреплено бобом, того не вырубишь топором. Генри Форд!

0: новости спорта. И чувствую, прям предчувствую, что Новак уже топчет своими чоколками, каблучками.
1: Давай, погоди,
0: эфирные пространства. Быстренько о погоде, пока есть времечко. Значит, у нас по стране сегодня облачность-то переменная. И без осадков с утра то там ребята наблюдают и туман. Между прочим, что касается ветра, будет западный, юго-западный, в основном слабенький. И днем в результате по стране от 23 до 28 местами у моря, ну, естественно, как обычно, ребята морские, чуть-чуть попрохладнее, потому что морской бриз, все вот это вот. Лепая Веспа сегодня плюс 23-24, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В столице как раз-таки,

0: называют эти махинации Инфантино чистым подкупом. Мадридский Реал может уже сегодня продвинуться в переговорах о переходе испанского полузащитника Родри Эрнандеса из Манчестер-Сити. По данным СМИ, сумма сделки может составить 40-50 миллионов евро. Тем временем лондонский Арсенал почти потерял надежду подписать бразильского нападающего Винисиуса Джуниора из Реала. В Англии ожидают, что Винисиус останется в Мадриде и подпишет новый контракт. Клуб национальной хоккейной лиги Сан-Хосе Шаркс подписал новый контракт с 19-летним канадским нападающим Маклином Селебрини. Соглашение рассчитано на 5 лет, начнет действовать со следующего сезона. 27-28 годов средняя зарплата игрока составит 18 миллионов 800 тысяч долларов в год. Это делает Селебрини самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 115 очков в 82 матчах и установил рекорд Сан-Хосе по результативности за сезон. Латвийская федерация хоккея может уже на следующей неделе решить вопрос о главном тренере сборной. Контракт Харриса Витолинша закончился после прошлого сезона, но его кандидатура по-прежнему рассматривается. При Витолинше сборная Латвии выиграла историческую бронзу чемпионата мира 23 года, а в этом году заняла 6-е место на чемпионате мира в Швейцарии. По информации sportacenters.com, среди возможных кандидатов на пост главного тренера латвийской команды также Артис Абулс, главный тренер Земгала и бывший помощник Витолинша в сборной. Австралийский спринтер Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым бегуном в истории на дистанции 100 метров. На играх Содружества в Глазго 22-летний спортсмен пробежал 100-метровку за 9,85 секунду и завоевал серебро. Победил представитель Камеруна Эммануэль Эсеме, который финишировал за 9,83 секунды. Прежний лучший результат среди белых спринтеров принадлежал американцу Сэму Бласковски 9,89 секунды. До этого рекорд с 2011 года держал француз Кристоф Леметр.
1: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Ой, мои хорошенькие овены, какие красивые сегодня. Слушайте, день будет сегодня спокойненьким и приятненьким. Но, внимание, с новыми знакомыми сегодня лучше не терять бдительность. Ну, вообще, то есть те, кто встретится вам сегодня, познакомятся, ребята, ухо востро, потому что, возможно, шельма на дороге.
2: Телец. Контролируйте желание тратить деньги, иначе покупки могут выйти из-под контроля.
1: Телец сегодня великий мод. Промотать все на свете гораст.
0: Близнецы.
1: Никому сегодня не позволяйте сбить ваш энтузиазм. Близнецовки, сегодня он будет на пике. Короче, не давайте никому сбить ваш энтузиазм, желание что-то делать. Вот сегодня именно этот энтузиазм поможет добиться очень многого.
2: Рак. Учись на чужих ошибках, рак, чтобы не совершить собственных.
1: Вот такие вот дела.
0: Лев.
1: Лев, сегодня стоит задуматься о своих целях и мечтах. Возможно, нужна какая-то ревизия. Вернее, сначала нужна ревизия и посмотреть, что надо, а что не надо. Потому что мечты ваши формируют ваше будущее.
0: Дева.
2: Чужие эмоции могут выводить вас из колеи, Дева. Поэтому постарайтесь сохранять спокойствие.
1: Так, пожалуйста. И чужие эмоции, они чужие.
0: Весы.
1: Прислушайтесь сегодня к друзьям. Сегодня именно они могут подсказать действительно ценную идею. Весы.
0: Скорпион.
2: Позвольте себе немного отдохнуть и восстановить силы, скорпионы.
1: Мы немножко отдохнем, силы мы восстановим.
0: Стрелец.
1: Если сегодня вас посетит какая-то хорошая, клевая идея, не откладывай, стрелец, реализацию. Время уйдет.
0: Козерог.
2: Окружающим сегодня особенно понадобится ваше внимание и помощь, козерожки.
1: Внимание! А сейчас будет помощь!
0: Водолей.
1: Отличный денек, водолейцы, чтобы избавиться от всего лишнего. Вот, и дома, и в мыслях, и так далее. Хлам выбрасывай.
0: Рыбы.
2: Если получится, не втягивайтесь в чужие масштабные события. Спокойствие сегодня будет для рыб лучшим выбором.
1: Ой, тихо, хорошо!
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Так, дорогие друзья, давайте Владивосток 2000 прямо с утра в вашу машиночку. О, есть предложение. Плечи расправляй. Плечи. Давай.

0: Значит, сразу же, да, дорогие наши активные люди, мы объявляем о том, что в ближайшее время у нас будет код доступа, где мы разыграем на час Infinity Paddle Court.
1: На двоих?
0: На двоих, конечно же, конечно. Это на всякий случай так, чтобы понимали, где можно развлечься, причем с пользой для себя. А мы пока отметим день, международный день чизкейка, товарищи.
1: Ой, вкуснятина.
0: Ну, один из, кстати, самых популярных, значит, среди нашего населения. Там были опросы, помню, что чизкейк стоял на первой позиции.
1: Самый популярный.
0: По выбору. Да, но там было еще «Я несу тирамису», но чизкейк как раз таки лидирующий по
1: чизкейк
0: позиции.
1: Чизкейк наш кандидат.
0: Слушайте, ну, значит, как вы думаете, где родился чизкейк?
1: Ну, в Америке, наверное.
0: Вот и не в Америке, а за 500 лет до нашей эры в Греции. Значит, делали, значит, перетертый мягкий сыр, пирог такой делали, перетертый мягкий сыр, медок туда добавляли, пшеничную муку и подавали греческим атлетам во время первых Олимпийских игр. Ну, друзья, сами понимаете, этот набор, это протеины, это энергия перед соревнованием, то, что нужно.
1: Самое то.
0: Белок, там опять же, да, там яйца были, не помню. Ну, ладно. Ключевой ингредиент, ребята, с чизкейка, ребята, это, конечно же, тот самый сливочный сыр. Так вот, современный классический чизкейк и изобретение сливочного сыра на маске, назовем на маске, да, появился благодаря, та-дам, ошибочке.
1: Как всегда.
0: Очередное, конечно же, открытие по ошибке. В 1872 году, представьте себе, нью-йоркский молочник Уильям Лоуренс пытается воссоздать французский сухой сыр Нюштель. В процессе приготовления он, естественно, нарушает технологию.
1: Так ошибка еще могла бы быть.
0: Как обычно. Он нарушает технологию, но получается жирная сливочная масса. И она оказывается настолько вкусной, что Лоренс запускает именно эту ошибочную сливочную массу в производство промышленное под брендом, ребята, Филадельфия. Фишно! Филадельфию, да, по ошибке. И именно это потом стало главным ингредиентом. Легендарный чизкейк Нью-Йорк, так называется, в современном виде с использованием сливочного сыра изобрел владелец ресторана Арнольд.
1: Арнольд.
0: Фамилия у него была Рубин в 20-х годах. Значит, он попробовал творожный пирог у своих друзей. И что-то его так говорит: блин, это нормальная схема, но только, ребят, надо доработать.
1: Чуть-чуть поменять.
0: Надо доделать, рецептуру довести до идеала. И он меняет, заменяет творог на сыр Филадельфия, который к этому моменту уже появляется, а добавляет яичные желтки и сливочки. Друзья,
1: и получается
0: легендарный чизкейк, который потом разлетается. Ну, и сами понимаете, чизкейк чизкейку, конечно, рознь. Разные комбинации, соответственно, разные вкусовые. Но мы-то любим тот самый, причем этот тот самый у каждого, прикиньте, он свой по-любому.

0: я как знал!
1: СВК Плюс.
0: Владимир Вэл и его друзья.
2: Это просто чудо-чудо, Катюша. Катюша умничка. Значит, во-первых, Катюша умничка, потому что волочет нестандартное музло. Ну, понимаешь, что...
3: А мы такое любим.
2: Значит, обычно как? Ну, заворачиваются по музлу, причем такому, знаешь, не, ну, как бы современному, а какого-то такого ретро. В основном, ну, пацаны, ну, так и есть. Ну, вот как бы вся какая-то... Они какие-то поддоны еще собирают. Ну, там и потому что поддоны, такой, о, новый поддон, это вообще когда-нибудь пригодится. В общем, короче, всякую какашку обычно вот ковыряются в обычном мальчишке. Ну, так и есть. И когда видишь, что девчоночка такая, смотрите, ребята, что нашла. И подкладывает под дверь, короче, я смотрю, там виниловая пластинка Орера.
3: Орера.
2: Грузинская. И тут я понимаю, почему я мог сегодня в 7 часов и где-то 35 минут Санина сообщение прочесть. Короче, Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, а Сане где-то Бог послал 180 килограммов офигенного винограда, у которого, сами понимаете, скоропорт. Ну, как бы срок гордости. Короче, Саня решил стать виноделом на полном серьезе. Сейчас в очень быстром проходит курс молодого винодела, закупает все, что нужно. И вот потому что у него там два денька есть, как бы. И, возможно, сейчас он отсортировывает. Я бы так и сделал, потому что у тебя, смотри, у тебя много винограда. И если там есть какие-то уже порченные ягоды, ну, то есть они начнут портить все остальные. То есть параллельно нужно найти раба, который будет это... Короче...
3: А если бы не 130 килограмм винограда?
2: Прямо сейчас.
3: Кабачки.
2: Короче, ребятушки, саундтрек. Во-первых, и песню хорошую поставим с утра. А во-вторых, и Санин, вот саундтрек, как он перебирает виноград, убирает с гнильцой, чтобы не портилось.
3: Веселее было.
2: Вот это Орера. Лалиби, чуть-чуть. Давай.

0: Сейчас будет перевод, но мы его уже не успеем. Попозже оставим на чуть-чуть полом, когда Саша будет мять виноград каким-то...
1: Надо ногами.
0: Вот, нет, ну, ногами, я не знаю.
1: Как черепана.
0: Возможно, возможно. Но я думаю, что все-таки не ногами, потому что иначе жена его выгонит. Все скажет, пей свое вино сам.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Днем по стране плюс 23-28 градусов. Местами у моря прохладнее. В Лепе-Венспилсе 23-24 градуса. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня 25-27 градусов тепла.
3: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
5: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. Она будет просить денег. Банковские экономисты сообщили, настроение латвийских потребителей ухудшилось из-за геополитической неопределенности, а также инфляции. В Межапарке был отменен назначенный на вчерашний вечер концерт американского исполнителя Pitbull. Есть новости об этой отмене.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующий понедельник, 3 августа, собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. До конца августа она должна вернуть государству 30 миллионов евро. Часть этой суммы погашена, но теперь предприятию потребовался новый краткосрочный заем, и оно намерено искать деньги именно у держателей облигаций. На этой неделе Кабмин отложил оценку нового бизнес-плана Air Baltic, цель которого – постепенно снизить зависимость авиакомпании от госфинансирования и привлечь частные средства. Государство хочет сохранить Ригу как базовый аэропорт авиакомпании и оставить в государственной собственности как минимум 25% плюс одну акцию Air Baltic. Экономисты сообщили, настроение латвийских потребителей ухудшилось из-за геополитической неопределенности и инфляции. При этом именно внутреннее потребление все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат. По данным Центрального управления статистики, в июне оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос почти на 5% по сравнению с июнем прошлого года. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное топливо. При этом экономисты предупреждают, люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают свои финансовые перспективы на ближайший год. Служба финансовой разведки Латвии заявила, что подпавшая под санкции Евросоюза сеть магазинов Мэре не может продолжить работу, просто сменив название. Ведомство пояснило, что финансовые санкции связаны не с брендом, а с владельцем сети, российским предпринимателем Сергеем Шнайдером. Поэтому переименование магазинов не отменяет ограничений. Без разрешения службы в таких случаях нельзя менять и структуру собственности. Попытка обойти санкции через другое юридическое лицо либо новый бренд запрещена. За такое нарушение грозит уголовная ответственность. Альпинист Мартин Шпилзенс возвращается в Латвию после трагического несчастного случая на Аляске в конце мая. Группа из 7 альпинистов из Латвии поднималась на высочайшую вершину Северной Америки, гору Маккинли, она же пик Денали. На участке между верхним лагерем и перевалом Денали 4 участника сорвались с крутого склона на высоте примерно 5500 метров. Погибли трое – Инесса Пучика, Вия Олте и Реннерс Куникс Салакс. Мартин Шпилзенс выжил и почти 2 месяца лечился в Анкоридже. Близкие говорят, что его состояние заметно улучшилось, он может общаться, двигаться и заново учиться ходить. Врачи в США признали восстановление успешным и разрешили перелет из Анкориджа в Ригу обычным пассажирским рейсом в сопровождении медика. Лечение и реабилитация Билзенса продолжатся в Латвии. В Межапарке был отменен назначенный на вчерашний вечер концерт американского исполнителя Pitbull. Об отмене сообщили всего за 18 часов до начала. На мероприятие были куплены около 40 тысяч билетов. Организаторы подробно причины не объясняли, на звонки журналистов поначалу не отвечали. В их сообщении указывалось только, что проблемы возникли во время технической подготовки концерта, вероятно, со сцены, а дефект оказался слишком серьезным, чтобы устранить его за сутки. Сегодня утром представитель организаторов Дирц Майорс сообщил в эфире ЛТВ, что концерт Pitbull отменили из-за опасений за безопасность конструкции сцены, а точные причины и ответственность еще предстоит установить с помощью экспертиз. Майер сообщил, что билеты на отмененный концерт Pitbull можно будет использовать для посещения другого мероприятия на большой эстраде Межапарка, концерта Келвина Харриса 6 августа. Те, кто на этот концерт идти не захочет, смогут вернуть деньги. Точный порядок возврата средств организаторы обещают сообщить в ближайшие дни. Центр по защите прав потребителей уже назвал это крупнейшей отменой публичного мероприятия в Латвии за последние годы и напомнил, что владельцы билетов в любом случае имеют право вернуть деньги. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.
2: СВХ плюс.

0: люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Бодренькая утрица, ребятушки. Александр, здравствуйте. Приветствуйте всех. Конечно, у нас сегодня 30 июля, предпоследний денек.
3: Четверг.
2: Июльский, еще четверг, а завтра уже будем доедать совсем июль, и завтра у нас будет пятница. Пятница.
3: И останется так, только август.
2: Дорогие друзья, алды здесь, я смотрю, да, когда начали, ну, Сане помогать, значит, виноград перебирать с помощью прекрасного вокально-инструментального коллектива «Орел» из грузин. Вот, значит, директор прислал видео, значит, как Челентано давит виноград. Давит. Но, как бы, это уже следующий уровень, конечно же. Вот. И сказал, что вот эта песня лучше в оригинале. Я больше, чем... Я готов побиться о заклад. Если бы, допустим, ну, я поставил бы песню вот эту Челентано, то сам директор бы не среагировал на нее, как песню, в тот момент, когда Челентано давил этот самый... И потом умничать на этот счет. Как бы, ну-ка, фу. Мы считаем, что одно дело, ты прислал Челентано постфактом, другое дело, когда Катерина нашла Ореро-очку.
3: Ореро.
2: И это не печенье. Вот, а? Орера. Это вот грузинов принесла нам, положила, говорит, вот, ребята, смотрите. Мы, кстати, мы обязательно сыграем, мы вот и на русском там час есть. Вот очень хорошие слова в ближайшем будущем. А пока, друзья, как мы уже анонсировали, у нас в раздаче есть подарок для вас и ваших... И кто там плюс один у вас, да? Вот. Есть друзья, конечно.
3: Друг, соперник.
2: Партнер.
3: Да.
2: Вот, партнер по жизни. Он же и друг, и соперник. Возможно, где-то. Но так или иначе, у нас есть Infinity Paddle Court на час для вас плюс один. Вот. И, в принципе, буквально через минут, сейчас получается, через минут 6 у нас стартует код доступа.
3: Начнем разыгрывать, да?
2: Будем разыгрывать. А пока Международный день друзей, Лев Барашков. Когда мои друзья со мной, конечно. И па-па-па-па-па-па-па-па-па. Что мне снег, что мне зной.

0: Labdien! Esmu profesors Ulris Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника KS15.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Beigalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
8: Люди бодрые. Владимир Белл.
9: Владимир Белл и его друзья.
8: Люди бодрые.

0: код доступа.
1: Слушайте, ну что, Международный день дружбы, дамы и господа, Международный день дружбы. Что если вот этот Международный день дружбы позвонить своей подружке или подружку какому-нибудь, да, и сказать: «Пяль шорты и майчелло, мы идем себя в падл модном теннисе попробовать. У меня корт на час, на двоих».
2: И мы даем такую возможность.
1: Конечно, бери такую возможность. Прямо сейчас мы играем, товарищи, в код доступа, где разыгрывается как раз-таки от Infinity Paddle Court, значит, Infinity Paddle Court на двоих на часик.
2: А? Играть.
1: Конечно, да. Итак, друзья, напоминаем, что Infinity в клубе Infinity Paddle все разработано с точностью и, внимание, очень к деталинкам. А там современная площадка для падл тенниса, оборудование по международным стандартам, обеспечивающие, естественно, при этом максимальный комфорт для нас, игроков, друзья.
2: Infinity Paddle предлагает аренду залов, а также уютные раздевалки и зоны отдыха.
1: Там, кстати, есть и наш корт радио СВК, между прочим. Твой корт, твоя энергия, твой падл. Ребята, Infinity Paddle — пространство для тех, кто живет игрой.
2: Подробнее на infinitypaddle.lv.
1: У нас раздача «Часовая игра на корте» для двоих. Пожалуйста, добро пожаловать в код доступа.
0: Готовьте мобильные телефоны. «Люди бодрые» предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Ну что, сегодня во всем мире отмечается Международный день дружбы.
1: Дружба, дружба. Ну, по цитатам. Кто написал? Дружба, кому это нужно? Кто это?
2: Дорн. Ваня Дорн.
1: Дорн.
2: Великий философ нашего времени.
1: Не, ну он там это самое. Он там про, знаешь, это, когда давай останемся друзьями. В этом контексте. А про настоящую дружбу сказала, например, красавица Одри Хепберн. Смотрите, она сказала так: истинные друзья – это те, кто знает о вас все
2: и не использует в корыстных целях.
1: Единица.
2: И держит все при себе.
1: Двойка.
2: И все равно продолжает любить вас.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1793 год. В этот день в Канаде началось строительство Йорка, ныне Торонто.
1: Йорка! Оттуда Йорк!
2: Оттуда Йорки пошли!
1: Все Йорки оттуда!
2: Гавка, я пришли!
1: Ребята, какой город является официальной столицей Канады? Внимание!
2: Торонто!
1: Единица!
2: Оттава!
1: Двойка!
2: Ванкувер!
1: Тройка!
3: Третья цифра.
2: В этот день родился Кристофер Нолан, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
1: Ребятушки, слушайте, какой из этих фильмов не снимал никогда Кристофер Нолан?
2: «Однажды в Голливуде».
1: Единица.
2: «Начало».
1: Двойка.
2: «Оппенгеймер».
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и большой праздник. В этот день, в 1984 году, на телеканале NBC начался показ «Санта-Барбары».
1: Ребятки, «Санта-Барбара»! Вопрос. Шикарная роль. Кто из героев «Санта-Барбары» пролежал в коме десятки серий подряд?
2: Мейсон Кэпвелл.
1: Единица.
2: Сиси Кэпвелл.
1: Это двойка.
2: Круз Кастильо.
1: Это тройка. Все.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Мы топчем песок босиком, опа, смотри, как мы чилим.
0: СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Ну, умнички, умнички. Через 3,5 минутки уже правильные ответы на код доступа. Пока, мадам и месье.

0: 24 градуса. Точно такая же температура ожидает и на улице и Резакне. А столица сегодня тут у нас стоим немножечко особнячком. Прогреваться сегодня намерены до плюс 25-27 к вечеру. Видать, тот самый южный ветер сегодня принесет.
1: Тепленько будет.
0: Еще тепло.
1: Достаем.

0: друзья, правильные ответы на конкурс доступа обещали?
1: Обещали.
0: Тогда давай правильные ответы.
1: Выдаем.
0: Итак, изначальная цитата про дружбу от Одри Хепберн. Ребята, значит, ну что такое цитата? Цитата — это что-то такое, что сказано красиво. И если бы она сказала: истинные друзья — это те, кто знает о вас все и не используют в корыстных целях. Ну, это
1: ну,
0: было...
1: такое себе.
0: Это ну такое себе. Ну, сказал, это как капитан очевидность. Вот. А также, это те, кто знает о вас все и держит при себе. Понимаете? И она сказала: ребята, это те, кто знает о вас все, настоящие друзья, те, кто знает о вас все и все равно продолжают любить вас. Друзья, третья версия, правильный ответ. Ну, какой город является официальной столицей Канады?
1: Ну, Оттава живет.
0: Оттава живет. Конечно, тогда никакой не Торонто, никакой не Ванкувер, ребятушки. Ну, значит, и Торонто, кстати, она меньше, чем Торонто. Но, тем не менее, является столицей.
1: Все равно.
0: Оттава, Оттава. Ну, из каких из, какой из этих фильмов не снимал Кристофер Нолан? Ну, начало «Инсепшн» с Ди Каприо про контролирование сна и доставание той самой из мыслей твоих, из твоих снов информации полезной. Это...
1: Снимал он.
0: Это он снимал, да-да-да.
1: И «Оппенгеймер» тоже снимал.
0: «Оппенгеймер», естественно, это Кристофер Нолан. А вот «Однажды в Голливуде»
1: это не Нолан.
0: Это не Нолан. Никакой тебе не Нолан. Так, ну, это тарантиновский фильм. Значит, ну, а кто из супергероев Санта-Барбары пролежал в коме десятки серий подряд, ребятушки?
1: Бесконечность.
0: Вот такая, ребята. Это был Сиси Кэффел, ребятушки.
1: Да.
0: Вот,
1: Код доступа на сегодня. 3-2-1-2.
0: А Круз Кастилли не лежал.
1: Вот.
0: Но он тоже хотел.
1: Да,
0: тоже хотел.
1: Мечтал.

0: там мимо идет трамвай, люди суетятся. Вот это вот все. А кто-то, наоборот, не суетится. И такое ощущение, что у него еще вся жизнь впереди.
1: А посмотри просто в окно.
0: А вот воробей. Или голубец.
1: Тоже по своим делам.
0: Лето 2026.

0: люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Оглушительно. Вот это, вот это. Сколько там? 2600?
3: 2137 серий. Вы снимали.
2: Нон-стоп, ребятушки. Сегодня тот самый день, когда в 1984 году на телеканале американском NBC начинается показ «Санта-Барбары».
3: Синоним бесконечности.
2: Да-да-да. Первые эпизоды, значит, сериала критики разгромили вообще в хлам. Значит, журнал People даже назвал это худшим шоу на телевидении. Прикинь, у тебя такой старт. У тебя старт.
3: Замечательно.
2: Ну, блин, когда тебе просто... А у тебя, ну, как бы, у тебя амбиции, у тебя сценарий прописан, у тебя вперед, там, ну, короче, у тебя проделана гигантская работа. И чтобы спасти проект от закрытия, ты знаешь, что сделали гении Бриджит и Джером, сценаристы? Да. Они идут на радикальный шаг. Ну, представь, у тебя там, короче, прописано все, там, ну, не все, конечно.
3: Герои
2: потом,
3: там
2: обычно
3: всякие.
2: Это все дописывается потом, но, как бы, ну, старт там есть, там на год работает точно, да, но, тем не менее, они понимают, что деваться некуда, уже начали громить, а если начали громить, то скоро очень проект закроется. Что делаем? Они идут на радикальный шаг. Они переписывают сценарий. Итак, внимание! В городе землетрясение! Это раз, а также запускаем серийного убийцу. Таким образом, они быстро выводят из сюжета неугодных и непопулярных у зрителей персонажей.

0: Видите? А у них же тоже свои амбиции были, ну, свои, да, свои планы, там, типа, вот уже там мы на Гавайи летим.
1: А их хлопнули.
0: А их в шахту лифта, как Джо Трибьяни, да, когда-то. Вот. Значит, именно Санта-Барбара зажгла звезду актрисы Робин Райт, та самая, которая потом в «Карточном домике», в «Форесте Гампе» снималась. Конечно. А также, ну, там, в 90-м году в флешбэк-эпизодах роли юного Мейсона Кэпвелла, да, это и есть флешбэк, когда вспоминаем, как это было раньше.
1: Давным-давно.
0: Сыграл 15-летний тогда еще Леонардо Ди Каприо.
1: Что?
0: Между прочим, да.
1: Сам?
0: Это такой, значит, в каком сериале снимался Леонардо Ди Каприо? Санта-Барбара здесь будет правильный ответ. Ну, у него была, да. Ну, сериал прославился своей невероятной актерской текучкой. Внимание, это, конечно, это такая шляпа. Ты смотришь сериал, ты привыкаешь к лицам, к голосам, все. Даже озвучка другая у тебя уже начинает голова съезжать, да? Но, смотрите, за 9 лет эфира роль главы семейства того самого Сиси Кэпвелла успели сыграть 6 разных актеров. Прикиньте, только привык к одному, все. Это глава семейства, это Сиси Кэпвелл. А это что за чувак? А это глава семейства Сиси Кэпвелл. Я твой отец.
1: Я устал, я ухожу.
0: Я твой отец. А роли Келли Кэпвелл и интриганки Джинны исполняли по 4 разные актрисы, из-за чего зрителям приходилось, естественно, ну вот ломать голову и привыкать. Но это Санта-Барбара, ребята. Это настоящая легенда. С днем рождения, сериальчик.
1: Поздравляю.

0: Ну что, правильные ответы мы дали уже
1: до победителя.
0: Будет. А, сейчас скрипочка. Сейчас немножечко скрипочку в вашу машинку. Конечно, конечно, конечно, конечно. Сразу после нее наградим.
2: Между нами памяти туман, ты как во сне.
0: Поехали, ребята.
2: Ты

0: надо ехать немножечко поучиться, да? Слушай, ну давай правильные ответы уже все мы получили. Настал момент выбрать одного отдельно взятого человека, который сегодня станет у нас победителем.
1: Сколько их всего у нас?
0: Так. Да,
1: Сколько?
0: На данный момент зафиксировано было 34 правильно ответивших на все 4 вопроса.
2: Хорошо.
0: Комбинация 3-2-1-2 является победоносной. 3-2-1-2.
1: Ну что, сегодня давай, пусть будет 10-й.
0: Так.
1: Сверху и от СМС-а.
0: 10-й сверху от СМС. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Эдгар, внимание, проверка 3-2-1-2 есть. Телефон заканчивается на 73-28, Монше. Мы поздравляем тебя, дружище. Падал Infinity Cord для тебя и плюс один. Выбирай сам. Ты сам господин.

0: Smith. Citu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 € un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Слушайте, ну, сегодня об этом еще не рассказывали, а тема популярная, вот, так или иначе, про хлопья. Утренние хлопья пойдет речь именно в этот день, в 1898 году. Американский доктор Джон Харви Келлок и его брат Уилл Келлок изобрели кукурузные хлопья. Ну, вернее, то, что делается из кукурузы. Да, правильно. Изобретение, естественно, произошло совершенно случайно. Было так, братья готовили и отвлеклись на неотложные дела в санатории и случайно, у них был санаторий, и случайно оставили варившуюся пшеничную кашу, вот, соответственно, на очень долгий срок. Значит, вместо того, чтобы выбросить испорченное, зачерствевшее тесто, по факту, да, бережливый доктор Джон Келлок и его брат решили прогнать это через валики. Ну, соответственно, раскатать. Вместо сплошного пласта получили хрустящие тонкие хлопья, ребята. Ну и в 1898 году, спустя годик, они уже повторили этот случайный опыт на кукурузе, что дало еще более крутейший результат. Таким вот образом, друзья, Джон Харви Келлок, и его брат, открыли нечто такое, что до них еще не открывали. Так вот, Джон, он придерживался строгих взглядов на здоровый образ жизни. Он, проще говоря, был повернут на правильном питании, все вот это вот. Ну, естественно, мы же говорим о здоровье. Вот, какие тут шкварки? Какие? Такой шейный карбонат на вертеле. Нет, он верил, что острая, сладкая и жирная пища возбуждает, внимание, греховные страсти. В чем, в принципе, как бы прав был. Вот, а также он говорил, это оскверняет тело. А вот кукурузные хлопья, это пресная, максимально простая вегетарианская пища. Вот это хорошо. Его брат, а знаете, как обычно, как бы сестра... Допустим, брат и брат – это два антипода. Значит, и, соответственно, брат говорит, слушай, ты несешь чушь, мы же можем это все продавать. А если мы начнем продавать что-то вот такое вот, которое на вкус, ты это называешь нейтральное, а я это называю, и все остальные, которые будут за это платить, возможно, будут платить, они будут говорить, что это вообще, безвкусная фигня какая-то, не будут за это платить. И, в общем, тогда у них... произошел конфликт. Младший брат понимал, что пресное не будет продаваться. И предложил, давай сахара. А этот говорит, ни в коем случае, сахар – белая смерть. В итоге Уилл выкупает права на рецепт у брата, который, говорит, за полезное питание топит, основывает свою компанию и добавляет, естественно, сахар. А также после этого, сами понимаете, Келлокс, хлопья, там уже чего только нету. Вот. От полезного там

0: один из пациентов санатория, Чарльз Пост, санаторий, напоминаю, был изначально, да? Значит, подсмотрел рецепт хлопьев и технологию братьев во время своего лечения. Выписавшись, знаете, что делает? Он быстренько начинает реализовывать производство, основывает свою компанию. Она получила название Пост Careless, да, и, ну, это как бы реабилитация, ну, да, значит, и запускает в продажу конкурирующие хлопья, сделав на этом просто миллионное состояние еще до того, как Уилл Келлог успел развернуть свое массовое производство. Прикиньте, вот такая вот фигня происходила с хлопьями Келлогс. До изобретения хлопьев традиционный американский завтрак мало чем отличался от обеда, по большому счету. Там же и мясо, и яйца, и тяжелые какие-то каши, куриная грудинка, картофель, вот это. А кукурузные хлопья настоящую революцию произвели. Сформировали, соответственно, ну вот, современную мировую привычку есть на завтрак холодные, сухие, назовем это, злаки с молочком, товарищи. Такая вот история, прикинь.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Днем по стране плюс 23, плюс 28 градусов, местами у моря прохладнее. В Риепае Вентспилсе сегодня 23-24 градуса, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге днем будет плюс 25, плюс 27.
0: Радио СВХ плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Глава МВД Домброва заявил, что он инициировал служебную проверку в отношении начальника госполиции РУКСа. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. Авиакомпания будет просить деньги. В Межа-парке был отменен назначенный на вчерашний вечер концерт американского исполнителя Pitbull. И организаторы объяснили причины отмены.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр внутренних дел Латвии Янис Домброва, представитель национального объединения ВИСУ Латвии ТБ ЛННК, заявил сегодня утром в эфире ТВ-3, что он инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. По словам министра, проверка должна оценить, как в полиции организована работа после случаев с участием нетрезвых сотрудников. Домброва напомнил о трагическом ЧП в Прекуле, где пьяный полицейский не при исполнении убил мужчину, учителя из Лепойской школы. В интервью «Латвия с радио» накануне министр Домброва заявил, что для части полицейских будут введены утренние проверки на алкоголь. Расследование уголовного дела по трагедии в Прекуле передано Бюро внутренней безопасности. Оно занимается преступлениями сотрудников системы МВД. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующий понедельник, 3 августа, собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. До конца августа авиакомпания должна вернуть государству 30 миллионов евро. Часть суммы уже погашена. При этом теперь предприятию требуется новый краткосрочный заем. Она намерена искать деньги именно у держателей облигаций. На этой неделе Кабмин отложил оценку нового бизнес-плана Air Baltic. Его цель – постепенно снизить зависимость авиакомпании от государственного финансирования и привлечь частные средства. Экономисты, банковские экономисты сообщили, что настроение латвийских потребителей ухудшилось из-за геополитической неопределенности, а также инфляции. Хотя именно внутреннее потребление все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат. По данным Центрального управления статистики, в июне оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос почти на 5% по сравнению с июнем прошлого года. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное топливо. При этом экономисты предупреждают, люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают финансовые перспективы на ближайший год. Служба финансовой разведки сообщила, что подпавшая под санкции Евросоюза сеть магазинов Мэре не может продолжить работу, просто сменив название. Ведомство пояснило, что финансовые санкции связаны не с брендом, а с владельцем сети, российским предпринимателем Сергеем Шнайдером. Поэтому переименование магазинов не отменяет ограничений. Без разрешения службы в таких случаях нельзя также менять структуру собственности. Попытка обойти санкции через другое юридическое лицо или новый бренд запрещена. За это грозит уголовная ответственность. Накануне в Межа-парке был отменен назначенный на вчера на вечер концерт американского исполнителя Pitbull. Об отмене сообщили всего за 18 часов до начала. На мероприятии были куплены около 40 тысяч билетов. Организаторы сначала подробно не объясняли, что к чему, и на звонки журналистов не отвечали. В их сообщении указывалось только, что проблемы возникли во время технической подготовки концерта, вероятно, со сценой, и дефект оказался слишком серьезным, чтобы устранить его за сутки. Сегодня утром представитель организаторов Гирц Майор сообщил в эфире ЛТВ, что концерт Pitbull отменили из-за опасений за безопасность конструкции сцены. А точные причины ответственности еще предстоит установить с помощью экспертиз. Майер сообщил, что билеты на отмененный концерт Pitbull можно будет использовать для посещения другого мероприятия на большой эстраде Межа-парка, концерта Келвина Харриса 6 августа. Те, кто на этот концерт идти не захочет, смогут вернуть деньги. Точный порядок возврата средств организаторы обещают сообщить в ближайшие дни. Центр по защите прав потребителей уже назвал это крупнейшей отменой публичного мероприятия в Латвии за последние годы и напомнил, что владельцы билетов в любом случае имеют право вернуть деньги. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ Плюс.
2: Какие Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ+.
2: Ну, хорошо, хорошо, прекрасно. И у всех по-своему протекает этот очень-очень летний денечек. Кто-то вкалывает, да, кто-то вкалывает. Кто-то праздное ничего не дело не выбирает, а кто-то выбирает что-нибудь такое поделать, чтобы набраться впечатлений и, соответственно, чтобы было что рассказать, как мы этим летом по Гауи-то. Ого-го-го-го! Вадимка Смирнов сегодня на мой такой призыв. Лето, ты здесь, и мы среди него. Вот, прислал фотографию с байдарочным веслом, и это Гауя, я опознал по причине того, что в определенный момент при твоем сплаве, уже, в принципе, уже на подходе к финалу, где лодку будем сдавать, вот, где-то за час до, прямо по курсу, у тебя появляется из такой зеленой горы появляется турецкий рыжий замок. И прямо ты такой, вау, это первое строение твое вот такого рода на всем твоем пути. И, конечно, глаз безумно радуется, потому что, ну, умели раньше выбирать местечко для строительства, правда? Ну вот, и вот этот момент, желтое весло, спокойная вода, прекрасная. Я понимаю, что погода шикарнейшая, тепло, хорошо. Вокруг тебя безумная красота. Вот на протяжении всего маршрута. Судя по тому, что в 9 часов и вот 30 минут ты видишь это, я вангую, что сегодня у тебя был ранний выход из Лиготна. Скорее всего, ты там ночевал. Ну, возможно, туда приехал. Ну, вот с ночевкой, конечно, интересно. Или ночной у тебя был эсцессиса. Вполне себе. Ну, это просто, это восхитительно, когда природа сама поет, зелень, вот это величественное, да, обрывы и старокоты по всему побережью. Это просто круто. Эти эмоции, которые обязательно нужно прожить хотя бы разок. А так лучше, конечно, как многие выбирают, раз за лето обязательно нужно вырваться. Ну, хотя бы на денек. Хотя бы на денек, потому что вполне себе достаточно одного прохода. Ну, то есть днем приехал, или, допустим, с утра выехал, да, туда приехал, тебя там система отлажена, все, лодочки, все, выбирай на вкус и цвет. Кто-то говорит, на плотах обязательно надо, да. Выбирайся. Но это незабываемо в любом случае. А если уж с ночевочкой? Ой, ой, ой! Хочется подзвучить. Смирнов, ты молодец! Спасибо большое за фотографию с места. Не знаю, где ты сейчас находишься. Приблизительно уже подходишь к концу маршрута. Хочется подыграть тебе. Озвучить. Раз уж у тебя пироге. В твоем каяке звучит радио СВХ+. Пускай вокруг тебя будет вот такая атмосфера. То есть, ну, атмосферу мы понимаем, создаем еще музыкально.

девочки, хорошая новость. Кто еще остался обсевком, так сказать, не раздобыв ни одного билета на мероприятие? Добро пожаловать! Есть предложение. У нас появились еще два комплектика. Сегодня первый разыграем, а завтра второй. Два комплекта на Укрфест, где Монатик, Макс Барский, где Ирина Билык лично и многие другие, ну, естественно, принимают участие. Все это будет вот совсем скоро, 1 августа. А мы с удовольствием разыграем. У нас клевета на Левитана в ближайшее время посвящена именно этому событию.

дают. Это настоящий фестиваль, потому что в один вечер на одной сцене и мощнейший Монатик, и танцевально-динамичный Романтик Макс Барских, и нежно-лиричная Ирина Билык, и многие

0: Пишите все это в тексте, нам присылайте через WhatsApp. И дело в шляпе, в шляпушке. Играем!
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Еще разочек напомним, друзья, чтобы сегодня с нами поиграть, достаточно открыть WhatsApp, свой WhatsApp, и уже приготовиться писать то, что мы сейчас дважды, внимание, невнятно произнесем. А вы внятно буквами напишите в WhatsApp. Итак, друзья, прямо сейчас, не отходя с этого места, запускаем.
3: Два раза повторяем. Гоу!
4: Хорошее место. Август светит на фестивале. Хорошее место. Август встретить на фестивале.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Один Саня поехал учиться уму-разуму. Конечно же, не за красивое спасибо, за реальное бабло. Вот что, в принципе, характерно и, радует. Действительно радует, потому что молодое поколение должно учиться. Потому что тупое поколение, не ученое, вот, оно расстраивает. То поколение, которое вот молодое и талантливое, и перспективное, оно вызывает зависть.
1: Да.
0: Ладно, ребятки, внимание, я поэтому, потому что, ну, как бы, нам же сейчас нужно выбирать финалиста кода доступа. Клеветы на Левитана, прошу прощения. Наши эксперты в области разоблачения. Чего там такое с умятицей сказали? Вот, и мы, да, и обычно нужно двое. Но с учетом того, что Сани нету, я обратился к человеку, который написал: эх, жалко, конечно, что 1 августа не буду в Риге, поэтому не играю. Так бы на Монатика, конечно, бы сходил. Да и Макс Барских тоже очень круто зажигает. Видел его концерт. Вот. Ну, могу сказать, кто, как не этот человек, который не принимает участие, является лицом незаинтересованным. Имеется в виду, спокойно может выбирать сверху или снизу. И до скольки считай сегодня считалочку. Я обратился к нему, Филипп. И Филипп написал: давайте возьмем 4-го. А потом изменил, говорит: нет, не 4-го, 4-й мало. Давайте возьмем 14-го сверху и посчитаем, кто сегодня. У нас, прислав при этом правильное изобличение, но для этого мы должны же сказать, что у нас сегодня было засумячено. Хорошая примета. Август, встретись на фестивале. Звучало так.
2: Хорошая примета. Август встретить на фестивале.
0: Молодцы, молодцы. Ну, 90% справились с этой задачей на раз-два. Ну, а 14-м сверху от, самого верху у нас оказался Витя Смирнов. О, Витя Смирнов! Наше время бежит очень быстро. Где найти 2 билета на Укрфест? А вот сейчас как раз-таки на этот ответ, на этот вопрос ответом будет: твоя игра помогла тебе сегодня и немножечко, конечно же, фортуна. Потому что Филипп, он тыркнул в тебя. Вот, помогла обзавестись 2 пригласительными билетами, которые мы сейчас, благодаря, боже, храни интернет, мы прямо сейчас тебе перешлем. А 1 числа уже ты плюс 1. Выбирай, кстати, кто это будет, кто будет один. Ты окажешься в эпицентре событий. Укрфест, шоу «Ми Арена», Монатик, Макс Барских, Ирина Белык и многие-многие другие. Немножко породистого шоколада, где саксофон, где бас-гитара отчетливая и где биполярная.

вырыть на поле землянку. Мы тоже ведь это когда-то умели. Приличными быть надо скромно и тихо. Ребенком в душе быть счастливым и громким. И чтобы тебя не закрыли как психа. Внуши всем, что в матрице где-то поломка.

0: К+.
1: Вот такой вот Шерри Леди, дамы и господа. Ну, сегодня обо всем. Обо всем уже рассказали. Столько сегодня было просто каскад событий про всех, про все и вся. Осталось дело за снорклингом, ребята. Ну, отложил, ну, думаю, так. Что такое, товарищи, снорклинг? Это плавание с маской и дыхательной трубкой. Что, для чего? Для того, чтобы, ну, не терять время и не выныривать, для того, чтобы набрать. Все, под водой идешь, смотришь, не отрываясь, так сказать, не отрывая от ботвы. Значит, откуда произошло это слово снорклинг? Это не нет английского слова, там, которое смежно с соплями и сморкаться. Нет? Как подумают, ну, те, кто снорклил, да нет! Хотя очень даже вполне себе могло бы быть, да? От немецкого слова «шнорхель». Ребята, во Второй мировой войне так называли выдвижную трубу на подводных лодках, которая позволяла дизельным двигателям работать под водой. Вот, а позже название уже закрепилось за обычными плавательными трубками. Вот оттуда ноги растут, то есть маска была вторична. Сначала была все-таки, ну и это и есть задача, значит, дышать под водой, соответственно, тебе нужна трубка. Есть маска или нет, это лишь дело удобства. Люди пытались наблюдать за подводным миром задолго до появления пластика, друзья, потому что, сами понимаете, все, что вокруг нас, либо из пластика, ну, тебе надо постучать по дереву, да? Постучи по дереву, попробуй. Все вокруг тебя из стекла, пластика сделано. Есть и полимера. Так вот, более 5000 лет назад древние греки, там они ловили морских губок, да, и использовали для дыхания под водой полые стебли тростника. Надо ли говорить, что это было дико неудобно, но человек, такое животное, он приспосабливается к многому. Значит, это великий Леонардо да Винчи в своих чертежах также, конечно же, в 15 веке уже увековечил концепт кожаной водолазной маски с гибкой трубой, между прочим, которая прикреплена к пробковому поплавку. То есть она такая, она длинная, может быть, да, и поплавок туда наверх, и, соответственно, он держит трубу над водой. Вот, и дизайн, кстати, был удивительно похож на современное снаряжение для снорклинга. Вот, ну, в этом и есть гений Леонардо да Винчи, ребята. Ну, и вот тут вопрос сразу задается. Ну, слушайте, почему такая, ну, трубка стандартная, она 35-40 сантиметров. Почему не сделать ее, ну, например, метр? Или полтора, чтобы можно было поглубже под...

нормально ты так прям, ну, не сможешь, если ты будешь оттуда затягивать, пытаться вытащить оттуда воздух сверху. Значит, это ладно. Кроме того, в длинной трубке образуется так называемое мертвое пространство. Внимание, и человек постоянно будет вдыхать собственный выдохнутый углекислый газ. Поэтому, ребят, ну, ограничены мы в длине трубки 30-40 сантиметров. Что касается непосредственно снорклинга, многие, конечно, говорят, ну, это, конечно, не дайвинг, но я вам могу сказать так, дорогие друзья, все те, кто не любит, ну, вот, ну, у кого там клаустрофобия и вешать на себя вот эти баллоны, компенсаторы, первая стадия, вторая стадия, плюс еще столько знаний нужно, чтобы себя не убить, а еще и твоего бади, твоего партнера спасти. Поэтому, если не хотите и, ну, хотите посмотреть подводный мир, но как бы боитесь дайвинга или почему-то больше не любите дайвинг, то тогда могу сказать 100%, ребята, снорклинг это ничем не хуже. Просто местечко нужно выбрать правильное. Их, по сути, таких самых красивых. Вот там, где безумие красок, безумие флоры, фауны. Все это, конечно, ну, конечно, подальше это у нас большой барьерный риф. Что в Австралии Мальдивы есть, там подороже. Вот, ну и Красное море, бюджет, но все, что хотите увидеть, вы увидите. Вам не нужно спускаться на глубину, потому что любой дайвер даже, ну, по-честному скажет, что вся красота до, ну, максимум до 6 метров. Чем ниже, тем меньше солнца, тем меньше кораллов и прочего красоты из флоры. Чем меньше флоры, тем меньше фауны. В общем, самое интересное можно увидеть и с трубкой. Так что смело, ребята, мажьтесь кремом, вот, пяльте на себя масочку и, конечно же, в рот вставляйте трубочку. Хотите нырятельную, хотите курительную, но курение вредит, напоминаю. А есть еще Мира. Вот, Мира.

0: прямо не плывут.
1: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станции самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
2: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
2: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Бомби, давайте, давайте спинку выпрямим. Спинку выпрямим, опять засутулились. Вот, вот, вот так вот. Гран-мерси, дорогие друзья, огромное вам спасибо за этот синхрон, который вот на протяжении 4 часов мы с вами держали. Хорошо, хорошо, к нам подключались, отключались разные иллюзии, а мы живее всех живых, да? Эй! До завтра будем прощаться, а завтра уже с утренними лучами принесем пятницу друг другу, да? Все, спасибо большое, гран-мерси. Рот закрыл, рабочее место убрано. Хорошо, устроился. Адиос.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Днем по стране плюс 23, плюс 28 градусов, местами у моря прохладнее. В Лепае Вентспилсе сегодня 23-24 градуса, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге днем плюс 25, плюс 27.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса Родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Глава МВД Латвии Домброва объявил сегодня о начале служебной проверки в отношении начальника госполиции Рукса. В правительстве продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. Она собирается просить денег. Служба финансовой разведки заявила, подпавшая под санкции ЕС сеть магазинов Мэры не может продолжить работу, просто сменив название.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Глава МВД Латвии Янис Домброва, представитель нацблока ВИСУ Латвии ТБЛ ННК, объявил сегодня о начале служебной проверки в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. В эфире ТВ-3 Домброва напомнил об убийстве в Прекуле, которое в минувшее воскресенье совершил пьяный сотрудник полиции. Затем министр сообщил, что этим утром до него дошли очень неприятные известия о том, что некая сотрудница полиции села за руль пьяной почти с 3,5 промилле и спровоцировала аварию. Другой информации об этом ДТП министр не предоставил, но сказал, что и этот случай будет передан Бюро внутренней безопасности. Оно в Латвии расследует преступления сотрудников системы МВД. Министр Домброва указал, что два таких происшествия с разницей в несколько дней уже указывают на системные проблемы в госполиции и подрывают доверие общества. В ходе служебной проверки в отношении шефа государственной полиции Рукса предстоит оценить, как в ведомстве организованы профилактика употребления алкоголя и оценка рисков, и все ли было сделано для того, чтобы не допустить совершения преступлений нетрезвыми сотрудниками, указал министр. Напомню, поздно вечером в воскресенье 26 июля на празднике города в Прекуле младший инспектор Южно-Курзамского участка госполиции 24-летний Андис Силнекс, будучи сильно пьяным, но не при исполнении, спровоцировал драку, в ходе которой нанес смертельный удар одному из участников. Погиб учитель одной из лепойских школ, 59-летний Норманс Вамжа. Подозреваемый находится под арестом. Дело расследует Бюро внутренней безопасности. Как сообщил начальник госполиции Арманс Рукс, задержанный заявил на допросе, что ничего не помнит о событиях того вечера. Днем ранее, то есть вчера, Домброва заявил, что после ЧП в Прекуле в полиции должны быть введены утренние проверки на алкоголь. По словам министра, такие тесты перед началом работы должны сдавать прежде всего полицейские при оружии и за рулем служебного транспорта. То есть на практике это может затронуть почти всех сотрудников государственной полиции. У руководства Южно-Курзамского полицейского участка министр внутренних дел также затребовал объяснения. Там тоже начата служебная проверка, которая может закончиться сменой руководства участка. Премьер Латвии Андрис Кулбергс из партии Апвенотес Саракс вчера в эфире ТВ-3 назвал ЧП в Прекуле шокирующим и недопустимым, но при этом заявил, что один инцидент еще не доказывает наличие серьезных проблем во всей правоохранительной системе и не дает оснований порочить всю службу. Настоящие проблемы в системе, по словам Кулбергса, были в 90-е. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 152 ДТП. Травмы получили 9 человек, в том числе 3 пешехода, 1 велосипедист и 1 водитель электросамоката. Полиция за сутки задержала 8 нетрезвых водителей, в том числе 2 под наркотиками. В целом начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 344 административных протокола, из них 175 за превышение скорости. Минувшей ночью на востоке Польши во время массированной российской атаки по Украине жители Люблина сообщили о сильных взрывах в небе в районе деревни Тарнова-Колония. Позднее нашли кратер диаметром около 10 метров. Территорию оцепила полиция, пожарные и военные. Не выясняют, что именно упало в поле. В польском воздушном пространстве также был зафиксирован неопознанный объект. Для его перехвата ночью поднимали истребители F-16. Инцидент произошел на фоне ночных российских ударов по Киеву, Львову и Кривому Рогу. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующий понедельник, 3 августа, собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. До конца августа она должна вернуть государству 30 миллионов евро. Часть этой суммы погашена, но теперь предприятию требуется новый краткосрочный заем. И авиакомпания намерена искать деньги именно у держателей облигаций. На этой неделе Кабмин отложил оценку нового бизнес-плана Air Baltic, цель которого – постепенно снизить зависимость авиакомпании от государственного финансирования и привлечь частные средства. Экономисты сообщили, настроение латвийских потребителей ухудшилось из-за геополитической неопределенности, а также инфляции, хотя именно внутреннее потребление все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат. По данным Центрального управления статистики, За год, то есть в июне, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос почти на 5%. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное топливо. При этом экономисты предупреждают, люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают финансовые перспективы своих домохозяйств на ближайший год. Служба финансовой разведки Латвии заявила, что подпавшая под санкции Евросоюза сеть магазинов Мэре не может продолжить работу, просто сменив название. Ведомство пояснило, что финансовые санкции связаны не с брендом, а с владельцем сети, российским предпринимателем Сергеем Шнайдером. Поэтому переименование магазинов не отменяет ограничений. Без разрешения службы в таких случаях нельзя также менять структуру собственности. Попытка обойти санкции через другое юридическое лицо либо новый бренд запрещена. За это нарушение грозит уголовная ответственность. В межапарке был отменен назначенный на вчерашний вечер концерт американского исполнителя Pitbull. Об отмене сообщили всего за 18 часов до начала. На мероприятие были куплены около 40 тысяч билетов. Организаторы подробно причины не объясняли. Поначалу на звонки журналистов не отвечали. В сообщении организаторов указывалось только, что проблемы возникли во время технической подготовки концерта, вероятно, со сценой, а дефект оказался слишком серьезным, чтобы устранить его за сутки. Сегодня утром представитель организаторов Дирц Майорс сообщил в эфире ЛТВ, что концерт Pitbull отменили из-за опасений за безопасность конструкции сцены, а точные причины и ответственность еще предстоит установить с помощью экспертиз. Майерс сообщил, что билеты на отмененный концерт Pitbull можно будет использовать для посещения другого мероприятия на большой эстраде межапарка – концерта Келвина Харриса 6 августа. Те, кто на этот концерт идти не захочет, смогут вернуть деньги. Точный порядок возврата средств организаторы обещают сообщить в ближайшие дни. Центр по защите прав потребителей назвал это крупнейшей отменой публичного мероприятия в Латвии за последние годы и напомнил, что владельцы билетов в любом случае имеют право вернуть деньги. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Привет-привет! Всем отличного настроения. Сегодня 30 июля, 11 часов и 11 минут. И можно даже загадать желание, кто верит в эти циферки. Я верю, я загадываю, чтобы все у нас у всех было сегодня хорошо. В рамках новостей вот Леша Новак рассказывал информацию об отмененном концерте Питбуля, и что, мол, те, ну, у кого были билеты, кто хочет вернуть деньги, они это могут смело сделать, либо прийти на концерт в межапарке Кэлвина Харриса. А я, кстати, ну, проживаю в центре, об этом уже не раз говорила, и вчера, ну, можно сказать, весь центр города был в питбулях, в фанатах. Очень много гостей из Эстонии, из Литвы, видимо, вот подгадали, приехали на концерт, и, ребят, действительно, в этом плане очень жалко, потому что люди ведь не только приобретают билет, они отпрашиваются с работы, они себе бронируют гостиницу, они подбирают себе образ, потому что образ у всех был вчера похожий, либо черные штаны или черная юбка, белая блузка, ну или рубашка и галстук. Вот очень все так выглядели интересно. И лысины. У кого были накладные лысины, кто-то как-то их моделировал из капроновых колготок. Очень интересно. А кому-то не надо было из мужчин ничего делать, потому что и так похоже. Ну и я вчера прогуливалась с собаками. У меня собаки породы американские булли, но в них разбираются только те, кто разбираются. Так для многих это бойцовые собаки, все стаффордширские терьеры, все бульдоги, все бультерьеры, все питбули. Но факт в чем? Я вчера шла с ними, как раз вот эта группа молодежи, которая распевала песни питбуля, и они, когда увидели моих собак, они такие: «О, питбуль!» Ну и как бы мы там все фотографировались, было очень интересно и весело. Но отмена концерта, безусловно, это ужасно, это ужасно. Вот я недавно ездила на концерт Лени Кравица, я не в Таллин, я не представляю, если бы его отменили реально за там 18 часов, потому что уже спланирована гостиница, все оплачено, и тут, ну, а самое главное, эмоции, которые фанаты недополучили. Ну ладно, будем надеяться, что больше в ближайшее время такого подобного не произойдет. Всем желаю отличного настроения и движемся вперед!
0: СВХ Плюс.

0: в августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: В Гентаро Мэблс цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас «Нова Слип Элмо» 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gintaro Mebelis.lv. Turn us down, then I'll stick skies.

уже... А, нет, не обещают. Что это я вас обманываю? Без осадков, да, без осадков. Туман был местами, и то с утра. Мы с вами уже вот во второй половине дня, можно сказать. Ветер сегодня тоже слабый. Температура воздуха плюс 23-28. У моря немножко прохладнее. В Репе-Винспилсе 23-24. Такая же температура в Даугавпилсе-Резекне. А в Риге сегодня до плюс 27. Завтра обещают нам очень жаркий день, до плюс 30 градусов, но наслаждаемся летом, пока есть такая возможность. Кстати, сегодня еще вот среди праздников отмечают очень добрый, хороший, замечательный день, Международный день дружбы. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году, чтобы напомнить, дружба помогает людям, странам и культурам лучше понимать друг друга и строить мосты доверия. Поэтому давайте друг друга с этим мы поздравим. Отдельный уже привет нашим постоянным радиослушателям, которые пишут: вот Дмитрий, я уже тут заволновалась, вы мне с начала недели ничего не писали. Думаю, как у Дмитрия дела? И вот сегодня вы написали, спасибо большое. Здесь комментарий по поводу концерта Питбуля, спрашивает Дмитрий. Кстати, видели вы фотку этого Питбуля? Соответствует. Да, конечно, я видела фотографию Питбуля. Не скажу, что я фанатка Питбуля, но у Питбуля огромное количество таких зажигательных хитов, под которые хочется танцевать, поэтому можно было понять такой интерес к этому концерту. 40 тысяч проданных билетов, и вчера, повторюсь, столкнулась с группами людей, которые были подготовлены, и все равно приехали из соседних стран сюда, потому что продумывали образ и каждый элемент. Особенно лысины вот эти заказывали на разных маркетплейсах. Кто не успел, тот сделал так очень интересно из капроновых колготок такую себе шапочку. 11:25. Еще привет хочу передать нашему постоянному слушателю Сергею. И Анжела тоже прислала здесь фотографию себя любимой. И правильно сделали, Анжела, потому что на вас любо-дорого смотреть, вы мне подняли настроение. Ну, потому что фигура у вас очень красивая, а мы, женщины, за других женщин с красивой фигурой, конечно же, очень радуемся. Анжела, шучу. В общем, вы красотка, вы умничка. И Лариса тоже прислала фотографию, такую картиночку с днем друзей, открытку. Здесь очень милые, обнимающие грибочки, лисичка, боровик и сыроежка. Спасибо.

композиция. Я уже послушала ее несколько раз теперь на репите. Такой настоящий летний вайб, летнее настроение. Кстати, еще до официального релиза успела уже привлечь внимание пользователей социальных сетей, потому что фрагменты песни активно расходились в интернете. Итак, давайте, уважаемые слушатели, сейчас с удовольствием мы оценим, порадую поклонников Лободы. Устраивайтесь поудобнее, делайте радио громче, прибавляйте громкости. Так, в нашем эфире премьера нового трека Лободы «О ней».

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Ну, а в такой жаркий день надо обязательно больше пить, имеется в виду, на воды. Ну, вообще, счастье иногда... Ну, счастье. Счастье, конечно, когда исполняются все наши желания. Счастье – это когда мы здоровы. Счастье в мелочах. Вот, например, сегодня такой день не очень удобный для жителей правобережья Даугавы, потому что сегодня, к несчастью, воды горячей нет. Но об этом предупреждали. Все это делается для того, чтобы там проверить. Горячей воды не будет и нету в Старой Риге, в центре города, а также в районах Кингаракса, Дарсемс, Дрейли, Неплявники, Пурцемс, Мешцемс, Тейка, Югла, Чекуркаунс, Аркандаугава, Межапарк, Гризинкаунс, Браса, Латгальское предместье, а вот и Румбула, Шкирота, Васканстая, Закюсала, Петерсала и Андрейсала. Там воды не будет сегодня вообще. Именно горячей, так вода есть. В общем, там перед началом гидравлических испытаний температуру воды в тепловых сетях снизили до плюс 45 градусов. Такая мера была принята из соображений безопасности. Если во время проверки будет обнаружено повреждение трубопровода, то в случае утечки в окружающую среду не попадет слишком горячая вода. Поэтому еще во второй половине дня среды температура горячей воды в домах была понижена. У нас вчера висело объявление, что уже 29 числа не будет горячей воды. И ее и не было, соответственно, уже вечером вчера. Еле теплая. Гидравлические испытания будут проведены в течение суток. Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня вечером, за исключением районов, где обнаружены повреждения тепловых сетей. Пока таких районов здесь нам не предлагают, не говорят, не перечисляют. И если появится какая-то дополнительная информация, безусловно, мы все это огласим в эфире.

11:48, 30 июля на календаре. Сегодня Международный день дружбы. Дружим мы, продолжаем. И вот, кстати, наши радиослушатели присылают и фотографии своих друзей. У кого-то это четверолапые создания. И вот наша радиослушательница Татьяна, Таня, прислала фотографии удивительных подруг, пишет: «Мои подруги, и здесь такая милая девочка американского булли Покет, и еще рядом черненькая, хорошая, милая собачка. К сожалению, вот она мордочку, она стесняшка, она отвернула мордочку от камеры, поэтому я не могу распознать породу, но собак очень люблю, и вам тоже Таня отправила своих двух друзей, своих мальчиков». Ну, а помимо Дня дружбы международного, сегодня есть вкусные праздники. Вы ведь уже думаете отправиться на обеденный перерыв? Я всегда об этом думаю. Отправиться, что-то поесть. И что сегодня можно, чем себя порадовать? И чтобы не было, так скажем, стыдно даже потом за это, потому что мы будем это отмечать. Сегодня надо обязательно съесть чизкейк, потому что сегодня день чизкейка. Десерт один из самых любимых и популярных в мире. Его любят, ну, разные. Кто-то любит лимонные, кто-то черничные, кто-то любит в таком классическом нью-йоркском варианте. Кстати, если заглянуть в историю, то первые чизкейки готовили еще в Древней Греции более 2000 лет назад. Второй праздник к нам прилетел из США. Сегодня день хот-дога, но с соусом чили. Это один из символов американского стритфуда. Сосиска в булочке, сверху густой мясной соус чили, сыр и лук. Калорийно, конечно, но иногда можно позволить себе и такое гастрономическое удовольствие. И еще один такой необычный повод. Сегодня день цветных напитков. То есть это лимонад, ягодный смузи. Сразу тархун вспоминается, такой яркий цвет, насыщенный, апельсиновый фреш, может быть, это мохито какой-нибудь, или просто яркий фруктовый коктейль. Чем насыщеннее цвет, тем больше летнего настроения. Так что давайте отметим и день цветных напитков. Ну и завершу я этот выход в эфир вновь своими, поделюсь своими впечатлениями от просмотра фотографий, которые вы присылаете. Вот Виктор прислал теперь своих милых милашек. Боже, какие прекрасные, замечательные собачки. Спасибо вам большое за то, что вы радуете. Дай Бог всем счастья, крепкого здоровья и, конечно же, нашим братьям меньшим в том числе.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, в основном слабый. Днем по стране 23-28 градусов, местами у моря прохладнее. Лепая, Вентспилс, Даугавпилс и Резекне сегодня примерно одинаково, плюс 23-24 градуса. В Риге днем будет плюс 25, плюс 27.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Глава МВД Латвии Домброва объявил сегодня о начале служебной проверки в отношении начальника госполиции Арманса Рукса. Тот сообщил уже после Домбровы, что вчера полиция задержала Вайскраукле, сотрудницу полиции с опытом работы 30 лет, которая села пьяной за руль. У нее было около 3,5 промилле. И после того, как она спровоцировала ДТП, сотрудница еще скрывалась. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующую неделю собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. Компания будет просить денег.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Глава МВД Латвии Янис Домброва, представитель национального объединения Веселатвия ТБ ЛННК, объявил сегодня о начале служебной проверки в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. В эфире ТВ-3 Домброва напомнил об убийстве в Прекуле, который в минувшее воскресенье совершил пьяный сотрудник полиции. Затем министр сказал, что этим утром до него дошли очень неприятные известия о том, что некая сотрудница полиции села за руль пьяной почти с 3,5 промилле и спровоцировала аварию. Другой информации об этом ДТП министр в интервью ТВ-3 не предоставил. При этом позднее начальник государственной полиции Арманс Рукс сообщил, что сотрудница полиции была задержана вчера вечером, то есть вечером в среду, в Вайскраукле. И после этого, после того, как она спровоцировала ДТП, она покинула место происшествия и скрывалась. Проверка на алкоголь показала, что сотрудница пьяна. По словам Рукса, у этой полицейской стаж работы примерно 30 лет. Ее характеризовали как дисциплинированную и тихую сотрудницу. Других подробностей, существенных подробностей Рукс не сообщал. Министр Домброва указал сегодня в интервью ТВ-3, что в ходе служебной проверки в отношении шефа госполиции Рукса предстоит оценить, как в ведомстве организованы профилактика употребления алкоголя и оценка рисков, и все ли было сделано для того, чтобы не допустить совершения преступлений нетрезвыми сотрудниками полиции. По словам Домбровы, два таких происшествия с разницей в несколько дней указывают на системные проблемы в государственной полиции и подрывают доверие общества к полиции. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбрекс из партии Апвенотес Сарекс вчера в эфире ТВ-3 назвал ЧП в Прекуле шокирующим и недопустимым, но при этом заявил, что один инцидент еще не доказывает наличие серьезных проблем во всей правоохранительной системе и не дает оснований порочить всю службу. Настоящие проблемы в системе, по словам Кулбрекса, были в 90-е. Днем ранее министр внутренних дел Домброва заявил, что после ЧП в Прекуле в полиции должны быть введены утренние проверки на алкоголь. По словам министра, такие тесты перед началом работы должны сдавать прежде всего полицейские при оружии и за рулем служебного транспорта. То есть на практике это может затронуть почти всех сотрудников государственной полиции. По сообщению госполиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 152 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 9 человек, в том числе 3 пешехода, 1 велосипедист и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала за сутки 8 нетрезвых водителей, в том числе 2 под наркотиками. В целом начато 5 уголовных процессов, вероятно, один из них именно против сотрудницы полиции, задержанной в Вайскраукле. За различные нарушения ПДД полиция вчера оформила 344 административных протокола, из них 175 за превышение скорости. В правительстве Латвии продолжают обсуждать позицию государства перед запланированным на следующий понедельник, 3 августа, собранием держателей облигаций авиакомпании Air Baltic. До конца августа авиакомпания должна вернуть государству 30 миллионов евро, взятые еще весной. Часть этой суммы уже погашена, но теперь предприятию требуется новый краткосрочный заем. И авиакомпания намерена искать деньги именно у держателей облигаций. На этой неделе Кабмин отложил оценку нового бизнес-плана Air Baltic, цель которого постепенно снизить зависимость авиакомпании от государственного финансирования и привлечь частные средства. Банковские экономисты сообщили, что настроение латвийских потребителей ухудшилось из-за геополитической неопределенности, а также инфляции. Хотя именно внутреннее потребление все еще поддерживает стабильный рынок труда и рост зарплат в стране. По данным Центрального управления статистики, в июне оборот розничной торговли вырос на почти 5% по сравнению с июнем прошлого года. Больше покупали продукты и непродовольственные товары, а также автомобильное топливо. Экономисты при этом предупреждают, люди стали осторожнее, чаще откладывают деньги и хуже оценивают финансовые перспективы домохозяйств на ближайший год. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
1: СВХ+.

0: капель дождя не обещают синоптики, ровно как и завтра. Жаркие дни, летние, провожаем июль по-настоящему солнечно. Главное, не забываем о простом. Больше воды, пожалуйста. Также под прямыми солнечными лучами не рекомендовано находиться до 16 часов. А если уже вы там находитесь, то обязательно головной убор. Если у вас там много открытых частей тела для того, чтобы позагорать, то мажьтесь, мажьтесь кремами. Сами знаете, какими. Какая защита вам больше подходит. Сколько этих самых SPF. А кто-то наоборот усиливает загар. Я знаю, девчонки особенно любят специальным маслом помазать, там, с кератином, чтобы более быть такой шоколадной, красивой, загорелой. 12 часов и 10 минут, 30 июля на календаре. Международный день друзей. Сегодня вот отклик просто нашелся среди наших радиослушателей. Безусловно, потому что вы есть наша ценность, вы есть наши друзья. Большое спасибо вам за картинки. Очень приятно также познакомиться чуть ближе с вашей личной жизнью, когда вы присылаете какие-то личные фотографии. Здесь и питомцев, здесь и себя, любимых, красивых. И вот Инц тоже прислал здесь тигрята с четвергом. Завтра уже пятница. А всем прекрасного дня, и пусть этот четверг принесет вам много радости и счастья. Да, я с вами согласна, Инц. Пусть обязательно, тем более, что сегодняшний день нам словно напоминает, не надо откладывать хорошее настроение на потом. За окном у нас солнышко. До выходных всего один шаг. И пусть сегодня у вас все действительно складывается легко. Пусть все будет отлично. Всем еще раз привет. В рамках этого часа я планирую разыграть два пригласительных билета на очень интересное мероприятие. Если вы любите необычное кино и живую музыку, то это событие точно вам понравится и заслуживает вашего внимания. 5 августа в Юрмальском театре «Фабрика» пройдут всего два закрытых показа фильма оперы «Аллегро Модерато». И вот как раз в рамках этого часа я предложу вам поучаствовать в конкурсе, и вы сможете сами увидеть все своими глазами, услышать новая работа французского режиссера Марии Довлюков, снятая в Латвии, так что не пропустите.
1: В эфире СВХ Плюс Полина

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
7: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
8: СВХ+.

жизни самых лучших друзей. Это их питомцы. Вот сегодня Международный день друзей. Многие из вас делятся фотографиями своих любимчиков. И вот тоже есть у меня сообщение от Марины. Привет вам от Леонида. И тут такой Леонид красавец, рыжий. Здесь на одной фотографии очень такой серьезный, на другой наоборот, очень милый. Ну, красавчик. Красавчик Леня Леонид. 12 часов и 21 минута. Ну, а далее у меня новость вот для тех, кто любит гулять по центру Риги, ездить на велосипеде, может быть, на электросамокате. Уже в августе, август у нас стартует послезавтра, на набережной 11 ноября начнется строительство новой велодорожки. Эта велодорожка пройдет от Каменного моста до Железнодорожного, участок где-то, ну, чуть больше километра. Дело, кстати, не только в велосипедистах. Проект вообще изменит все пространство набережной. Появится отдельная физически отдаленная велополоса, чтобы пешеходам и велосипедистам больше не приходилось делить одну дорожку. У Каменного моста со стороны улицы Калькю оборудуют новый пешеходный переход. Переходить дорогу станет удобнее, а самое главное – безопаснее. Есть также приятная новость для любителей прогулок. Променад между Каменным и Железнодорожным мостами обновят. Привычную бетонную брусчатку заменят на гранитные плиты, так что набережная станет не только современнее, но и эстетичнее, да, наверное, так можно сказать. А новая велодорожка станет частью большого маршрута длиной около 14 километров от Вантового моста через центр до Кингаракса, Румбулы и Дарзани. Все, весь этот путь можно будет преодолеть спокойно на велосипеде. По сути, в Риге постепенно создают единую сеть, по которой можно будет безопасно проехать через значительную часть города. В общем, к концу года у рижан и гостей столицы появится еще одно современное и удобное пространство для прогулок и поездок на велосипеде. К концу года, да, очень будет актуально как раз к Новому году. Хотя у нас такие зимы, я часто, ну, говорила о том, что пользуюсь велосипедом, и часто в том числе и зимой, ну, эта зима была снежная, да, и морозная, но наши латвийские зимы бывают и сухими, и не такими холодными, и можно даже достаточно безопасно передвигаться и на велосипеде. Ну, конечно, приятнее, когда тебя кто-нибудь подвозит на машинке летом с кондиционером, зимой с обогревом всех частей тела. Недавно села в такой автомобиль какой-то космический, там даже массаж тебе делают. Где хочешь. Хочешь спины, хочешь там еще ноги, ну, наверху и другие точки. Ну, очень приятно. Там еще был такой холодильничек. Мне подали холодненький напиток с пузырьками. В общем, как королева себя чувствовала. Это прекрасно. Вот. А так в поте лица крутим педали, добираемся до работы. Хорошо, что здесь у нас есть кондиционер. Всем отличного настроения.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 12 часов и 30 минут. И, внимание, прямо сейчас у нас будет конкурс. Если вы любите необычное кино, живую музыку, то вот событие, которое точно заслуживает внимания. Уже 5 августа в Юрмальском театре «Фабрика», который расположен в красивейшем здании, историческое здание 19 века в Юрмале, адрес Блауманя, 22, пройдут всего два закрытых показа фильма-оперы «Аллегро Модерата». Это новая работа французского режиссера Марии де Валюков, снятой в Латвии. Красивая, трогательная история о памяти, любви и силе искусства. Главная героиня – оперная певица, которая пытается сохранить связь с мамой, постепенно теряющей память. Но на этом вечер не заканчивается. После показа состоится камерный концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. И в исполнении Инны прозвучат знаменитые арии Джакомо Пуччини. Показы пройдут 5 августа в 18.30 и 20.30. И у меня есть отличная новость. Вот прямо сейчас я хочу разыграть два билета на этот необычный вечер. Причем победитель сам сможет выбрать, на какой из двух сеансов, в 18.30 или в 20.30 5 августа, ему удобнее отправиться. И, внимание, конкурс будет происходить следующим образом. Возьмите, пожалуйста, в руки телефоны и приготовьтесь отвечать. То есть, чтобы у вас было все это по-быстрому, потому что кто первый пришлет правильный ответ сегодня, тот и выиграет. Номер 25-45-25-25. Так, приготовились? Кто хочет? Во-первых, у кого 5 августа вечер свободен? Билеты очень сложно было достать. Там лимитированное количество посадочных мест, поэтому как на вес золота. Вот, если у вас свободен вечер 5 августа, если вы хотите посетить это удивительное мероприятие, возьмите в руки телефоны. Так, 25-45-25-25, приготовьтесь. И, внимание, вопрос. В какие два города отправится фильм-опера «Аллегро Модерата» после показа в Юрмале? Вариант 1 – Париж и Осло. Вариант 2 – Амстердам и Лос-Анджелес. Вариант 3 – Канны и Венеция. Вариант 4 – Лепая и Вильнюс. Вариант 5 – Таллин и Берлин. Итак, желаю вам удачи. 25-45-25-25.
0: СВХ Плюс.

принимать ваши сообщения. Впрочем, по условиям конкурса, кто первым верный ответ пришлет, тот и выиграет у нас два билета. Вернее, уже в прошедшем кто прислал, потому что победителей я определила. Но сегодня вообще удивительно, было больше неверных ответов, чем верных. Варианты были следующие. Вопрос: в какие два города отправится фильм опера «Аллегро Модерато» после показа в Юрмале? Вариант 1 – Париж и Осло. Вариант 2 – Амстердам и Лос-Анджелес. Вариант 3 – Канны и Венеция. Вариант 4 – Лепа и Вильнюс. Вариант 5 – Таллин и Берлин. Вот в смс-ках вообще нет ни одного правильного варианта. Здесь выбирали 5, 3, 4, 5. Это все неверно. 5, 3, 4. Здесь все неправильно. Самое интересное, любопытное, что верный вариант, который звучит Амстердам и Лос-Анджелес, выбрали всего и прислали 3 радиослушателя. Это были Инара, Алексей и Павел. Но Алексей первым прислал верный ответ. Вариант 2. Действительно, фильм включен в официальную программу Амстердам International Film Festival 2026, а также отобран для участия в кинофестивале в Лос-Анджелесе. Я вас поздравляю, Алексей. Ваш номер телефона заканчивается на 868. И я вам напишу, каким образом вы сможете посетить это мероприятие. Для начала определитесь, пожалуйста, когда вам будет удобнее, 18.30 или 20.30 5 августа. Ну а всех наших радиослушателей я благодарю за участие. И еще раз напомню, что уже 5 августа в Юрмальском театре «Фабрика», который расположен в очень красивом здании 19 века в Юрмале, Блаумане 22, пройдут всего 2 закрытых показа фильма оперы «Аллегро Модерато». К нам вот на прошлой неделе приходила в гости режиссер картины Мария Довлюков, очень приятная, обаятельная, рассказывала об этой киноленте. Это короткий метр, но вот после, там удивительно, потом вы сможете еще и услышать, как волшебно поет солистка Латвийской национальной оперы Инна Клочко, которая также приняла участие в съемках этой киноленты. И в ее исполнении прозвучат знаменитые арии Джакомо Пуччини. Мест крайне мало, но еще можно попробовать приобрести билеты. Ну, это вы уже самостоятельно тогда найдите в интернете. Запросто это можно сделать. Всем удачного и классного просмотра. СВХ плюс.

0: 20:46. Всем отличного настроения. Сегодня 30 июля, в Международный день друзей. Хочу осень, хочу лед. Надоел этот парник, пишет Янис, попутно присылая фотографии очень интересные. Янис не особо любит кондиционер. Именно летом говорит, что в машине можно застудить ту или иную часть. Может быть, бок, может быть, шея. Янис, я с вами согласна. Зато Янис не боится зимой окунаться в прорубь и вообще моржует. Янчик, вы большой молодец, пишет. Зимой никогда и ничего не болит. Замечательно. Тата написал: добрый день, собираюсь на фильм «Одиссея» в 15:00 в Большом зале. Я с ночной поспала до 12 и готова встречать этот день. Доброго утречка вам, Тата, и, конечно, приятного просмотра. По-хорошему вам завидую. Были планы в эти выходные сходить тоже вот посмотреть новый фильм Нолана, но как-то вот что-то они у меня поменялись. Может быть, вот на этой неделе получится. Тоже очень бы хотела, потому что, во-первых, блестящий актерский состав, во-вторых, удивительный режиссер, ну и в-третьих, уже те люди, отзывы, которые, ну, не то что отзывам, которых я доверяю, но люди, которые плохого не посоветуют, советуют мне сходить в кино именно на «Одиссею». Очень понравился им этот фильм. Кстати, кто уже был на «Одиссее», может быть, поделитесь впечатлениями, как вам вообще 25-45-25-25, может быть, и есть среди наших радиослушателей, кому это показалось затянутым и слишком нереалистичным, но в целом критики тоже очень хвалят и игру Мэтта Дэймона, и вообще в целом все кино. А вот, кстати, Дмитрий сразу написал: был на «Одиссее», очень понравился, пойду еще. Супер, спасибо вам большое. 12:48, ну а мы давайте продолжим слушать музыку в этот солнечный летний день.
1: СВХ+.

0: 55 минут. Вот обожаю наших радиослушателей за то, что с любым вопросом к вам обратишься, и вы ответите. Недавно я рассказала, что Тат собирается посетить «Одиссея», посмотреть этот фильм, который уже многие прочат ему как бы приписку «Легендарное кино» от легендарного режиссера Кристофера Нолана. И вот Анни пишет, фильм смотрится на одном дыхании. Просто спросила, кто был, расскажите, как вам. Только фильм нужно смотреть в IMAX или IMAX. Его снимали именно для этих залов. В общем, фильм «Огонь» очень понравился. Также пишет Ольга. Добрый день, Полина. На прошлой неделе сходили на «Одиссей». Это было невероятно. Фильм впечатлил масштабом, атмосферой и эмоциями. Смотрели вместе с моим подростком. Он тоже остался в полном восторге. Такие фильмы хочется обсуждать еще долго после просмотра. И Наталья тоже написала, что фильм классный, мне очень понравился, наверное, скажу еще раз. И вот от Дмитрия я тоже уже читала, что ему также понравился «Одиссей». Ну, это прекрасно, спасибо, мне еще больше захотелось его посмотреть. 12 часов и 56 минут, впереди у нас новости, после них встречаемся.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер в основном слабый, температура воздуха от 23 до 28, у моря прохладнее. В Лепайвенспилсе 23-24, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне, в Риге плюс 25-27 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: В отношении начальника государственной полиции будет проведена служебная проверка. Между политиками начались споры по поводу расизма в латвийской политике. Группа BTS отказалась выдвигаться на Грэмми из-за сегрегации. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшим вечером Вайс Крокле, сотрудница полиции с 30-летним стажем службы, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, после чего попыталась скрыться. В ее крови позже было констатировано 3,5 промилле алкоголя. После этого случая министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней стало известно о 2 случаях совершения правонарушений полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. Большой резонанс вызвал случай в Прекуле, когда пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. 1 случай – это недоразумение, 2 – за 2 дня – это уже система, посчитал министр и решил выяснить, как налажена работа в полиции с профилактикой пьянства и нарушений закона. Причиной отмены концерта «Питбуля» стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций. Решение было принято ради безопасности людей, сообщил организатор концерта Гирц Майорс. Сейчас невозможно сказать ничего более подробного. Это были бы спекуляции, будут проведены экспертизы, техника была безопасно демонтирована, чтобы мог состояться следующий концерт «Питбуля» в Литве, рассказал Гирц Майорс. В ближайшем будущем артист в Латвии не выступит. У посетителей есть возможность вернуть деньги за билеты или обменять их на концерт диджея Кельвина Харриса, который состоится на следующей неделе. Бюро по борьбе с коррупцией проверяет, законно ли мэр Сигулды Линард Кумскис и его заместитель Анце Кайминя оформили себе выплаты за использование личных автомобилей в рабочих целях. Бюро запросило информацию у самоуправления. Пока идет проверка, более подробных комментариев не предоставляется, сообщили в бюро. У самоуправления есть служебные автомобили и система резервирования транспорта. И непонятно, почему руководство Думы ездит на личных авто и получает еще за это компенсации. За 5 лет на это потрачены десятки тысяч евро, говорят оппозиционные депутаты. Руководство Думы подтвердило, что Бюро по борьбе с коррупцией запросило связанные с поездками документы. Между политиками партии прогрессивных и национального объединения разгорелся конфликт в социальных сетях по поводу возможного проявления расизма политиками национального объединения. На этот раз депутат Рижской думы Лиана Ланга из национального объединения перепубликовала созданное искусственным интеллектом видео, как белые люди, предположительно латыши, избивают темнокожих. Платформа позже заблокировала это видео как российское. А депутаты прогрессивных сообщили, что обратились в полицию в связи с возможным разжиганием расовой ненависти. Напомню, что ранее другой представитель национального объединения, вице-мэр Риги Эдмунд Ратникс, в социальных сетях назвал мигрантов обезьянами. Кей-поп-группа BTS не будет выдвигать свой новый альбом на музыкальную премию Грэмми. «Мы надеемся, что нашу музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, не разделяя ее по регионам или языкам», заявили музыканты. Американская академия звукозаписи, которая проводит премию Грэмми, объявила о введении нескольких новых категорий, включая лучшее исполнение азиатского азиатской поп-музыки. Эта категория была введена, чтобы повысить инклюзивность Грэмми, однако некоторые фанаты кей-попа восприняли ее негативно, посчитав, что она помешает кей-поп-исполнителям побеждать в главных категориях. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш. Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: это на плюсе.
1: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Доступная 24/7, 7 дней в неделю радиостанция СВХ+. Всем привет, очень приятно, что вы проводите этот день вместе с нами, а мы, соответственно, с вами. 30 июля на календаре. Недавно вот мы говорили о фильме «Одиссея», который появился в кинотеатрах. И многие из наших радиослушателей уже успели посмотреть. И даже не почти все комментарии, которые я по поводу этого кино получила от тех, кто посмотрел со знаком «плюс». Всем очень понравился фильм. Кто-то хочет еще раз сходить. Кто-то говорит, что после этого фильма хочется потом его еще долго обсуждать, так что айда в кино, как говорится. Ну, и если говорить про кино, то вот я тут тоже рассматриваю очень красивую актрису Дакота Джонсон, еще и в образе Мэрилин Монро. Вот эти первые фотографии стали одной из самых обсуждаемых кинопремьер этой недели. Здесь вот опубликованы кадры. Актрису Дакоту Джонсон трудно действительно узнать. Светлые волосы, фирменная родинка, красная помада и знаменитый стиль легенды Голливуда создают почти гипнотическое сходство, очень похоже. Но, однако, новый проект «Flash Impact» — это вовсе не традиционный байопик. Краткометражный фильм продолжительностью всего 17 минут сняла номинантка на премию «Оскара» Мэгги Джилленхол специально к 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро. Проект создан при поддержке «Genesis» и будет впервые показан в сентябре на Венецианском кинофестивале. В картине Дакота Джонсон играет Монро в «Зените славы», а обладательница «Оскара» Эллен Берстин воплощает воображаемую версию актрисы, женщину, которой по замыслу авторов Мэрилин могла бы стать, если бы прожила долгую жизнь. Также в этом фильме приняли участие, вот, например, замечательный актер, который мне очень нравится, Питер Сарсгаард. И вот режиссер картины Мэгги Джилленхол призналась, что давно была очарована личностью Монро. Меня всегда завораживала Мэрилин Монро. Когда мне предложили сделать проект к 100-летию со дня ее рождения, я сразу поняла, что хочу рассказать эту историю, сообщила она в интервью. Ну, а по поводу актрисы, кто исполнил роль Мэрилин Монро, тоже здесь вот восторженные отзывы. И сама Дакота Джонсон сказала, что не может до конца поверить в то, что приняла участие в подобном замечательном проекте. 13:14, ну а скоро мы с вами продолжим говорить о культуре, но не о кино. Я напомню, что уже 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтри» поклонники музыки 90-х смогут получить настоящее удовольствие, потому что именно в этот день вы сможете стать свидетелями выступления легендарной группы «Нэнси». И у вас есть возможность даже посетить этот концерт абсолютно бесплатно. Для этого нужно участвовать в наших конкурсах, попасть в список финалистов и ждать розыгрыш, самое главное, завтра, 31 июля. А вот промежуточный, для того, чтобы выявить финалиста, произойдет уже совсем скоро.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра €49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
7: Люди ночами.
6: Билеты на FridayTicket.com.

0: Уфы 22 минуты. Итак, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, что 19 августа Юрмалу и нас всех ждет вечер, который обязательно нам должен понравиться, как же по-другому. На сцену концертного зала Дзинтери вернется легендарная группа Нэнси, «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», другие композиции, которые мы любим и знаем наизусть, стали ведь они настоящей классикой, прозвучат в живом исполнении Анатолия Бондаренко и музыканты. Организаторы обещают вечер ностальгии, ярких эмоций и музыки, которая объединяет разные поколения. Еще раз обращаю ваше внимание, 19 августа в 20.00 концертный зал Дзинтери в Юрмале. Если вы давно хотели услышать вновь и вновь любимые песни вживую, то замечательнейший повод провести летний вечер под знаком настоящих хитов. Ну и напомню, что на этой неделе я разыгрываю 2 билета на это мероприятие. Кто-то из вас может отправиться абсолютно бесплатно. Может быть, это будет Виктор, может быть, Орик, может быть, Ольга. Это вот у меня есть уже 3 имени финалистов, которые участвовали у нас в понедельник, вторник и среду. И теперь вот четверг, 4-й человек, 30.07, скоро впишу чье-то имя. Как у нас проходит конкурс? На этой неделе мы с вами становимся авторами хита. То есть придумываем хит на определенную тему, вернее, название этого хита. И вот в понедельник у нас было название песни «Про любовь», во вторник «О женской дружбе», вчера, в среду, про мужскую дружбу. А сегодня давайте сочиним детскую песенку. Вот если бы вы сочинили детскую песенку, как бы она называлась? Ваш вариант пришлите, пожалуйста, на номер 25452525. Это можно сделать как в виде смс-сообщения, так и на WhatsApp. Если бы вы придумали детскую песенку, как бы вы ее назвали? 25452525.
1: СВХ плюс.

программы сегодня детская песенка, как бы она называлась. Напомню, два билета на концерт группы «Нэнси» разыгрываем мы на этой неделе. Завтра, 31 июля, будет главный розыгрыш среди пяти финалистов. А финалистов мы определяем ежедневно. И сегодня четвертый человек, который попадет в этот список, должен сделать следующее: на номер 25-45-25-25 предложить свой вариант названия песни. Сегодня мы сочиняем детскую песенку, как бы она называлась. И вот насчет рисунков Яна прислала «Рисую мир» название песенки или «Солнечные ладошки». Андрей пишет «Улыбка в кармашке». Дальше у нас есть потешные смешарики от Виктора, золотая дружба от Оли, солнышко на радуге от Анни, лето в веснушках, это нам прислала Мариночка. Угу, угу, угу, это, видимо, какой-то детский рэп от Валдиса. Добрый день. Название песни от дочки. «Сколько тебе лет?» Так называется песенка. Алина написала. Спасибо, Алиночка. Так, Александра. «Стертая пластинка с маминой сказкой». Наталья. О, это уже по-современному. «Блогеры в пижамах». Да, круто. Дальше нам желает хорошего дня Орик, который, к слову, уже есть даже в списке финалистов. «Выручалочка», так бы называлась песенка детская. «Солнечный зайчик в ладошке», пишет Сергей. Или второй вариант «Секретный карман для чудес». О, это, наверное, у мужа есть такой секретный карман для чудес, куда можно хоп, ручку и достать оттуда что. Или какая-то секретная шуфляточка для чудес. Но это уже песня для взрослых, а это детская. Классно, супер, Сереж, спасибо вам огромное. «Маячки», пишет Ольга, или «Мячики». Нет, «Маячки», наверное, правильно я вас поняла? «Мир, где души светят ярче» от Лариски. Спасибо огромное. Яна, «Солнечные ладошки, рисую мир». А, я уже зачитала, вы на СМС тоже присылаете. Тата, «Улыбается собака». И Андрей, «Прекрасная далека». «Сказки-раскраски» от Юлии. «Шлепать по лужам» от Марины. «Ля-ля-ля, я сведу маму с ума». Не песня, это был бы...

0: пятницу еще и выиграете 2 билета на концерт группы «Нэнси».
1: СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

Когда ко мне пришла, стала добрую она. Улыбается при встрече, улыбается всегда. Отгадайте, кто она? Ну, у нас задание есть. Спасибо большое, очень весело. Но задание не придумать песенку, это было бы, наверное, сложнее, а придумать название песенки детской. И много разных вариантов здесь тоже еще есть. Давайте же я зачитаю. Песенка без лжи и лицемерия, это я читала. А Галина, танцы вместо сна. Супер. Это уже песня ужасов для родителей. Каракули, карапули от Антоши. Чудеса в решете от Юлии. Название песенка почему от КВБ. Улыбка в подарок от Ирины. Море счастья у нас от здесь только буковка В у нас. Почемучка от Людмилы. Родион, дом желаний. Хотя мне кажется, что это название не для детской песенки, но шестилетняя дочь настаивает на дом желаний. Хорошо. Также у нас от Оли песенка одуванчиков от Инары. Пупсик. Путешествие мыльного пузыря от Елены. Колыбельная считалочка у нас еще тоже есть такое название композиции. А еще песня с названием «Малиновый полдень» от Валентины. И еще «А у радуги есть хвост». Знак вопроса. А у радуги есть хвост? Название для детской песенки. Кстати, я взрослый и не знаю, есть ли хвост у радуги. «Все в твоих руках, серый волк». «Где спит радуга» от Оли. И «Ту-ту-ту, тра-ля-ля». «Мы теперь с тобой друзья». Артурина. Артурина. В общем, Оля написала нам: «Мама, поменяй мне памперс», пишет Сергей. Тоже интересная песенка. Спасибо, спасибо огромное всем. Сейчас я выделю несколько версий. Их будет 5, и потом уже обращусь к вам за помощью. Кому же сегодня посчастливится попасть в список финалистов. Все, прием ваших названий на данный момент завершается. Благодарю вас.

0: Попрошу не облаков, а у наших радиослушателей помочь выявить сегодняшнего финалиста. Спасибо всем, кто принимал участие. В меня, конечно, еще тут вот это самое подкупили некоторые названия, потому что в них участвовали в написании этих названий дети наших радиослушателей. Так что так. Итак, смотрите, 5 цифр, 1, 2, 3, 4, 5. Какое название вам кажется самым интересным? Вот, пожалуйста, пришлите цифру на номер 2545 2525. Итак, первое. 1. «Солнечный зайчик в ладошке». Так называется песня от Сергея. 2. «Дом желаний» от 6-летней дочери Родиона. 3. «Ля-ля-ля, я сведу маму с ума» или «Потому кто» от Валерии в соавторстве со своим ребенком. 4. «Наталья» и хит «Детские блогеры в пижамах». И 5. Название песни придумала дочка Алины. «Сколько тебе лет?» Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Какое название вам кажется интереснее? Пожалуйста, присылайте 25, 45, 25, 25. Спасибо большое.
1: СВК+.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu Ark Nauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
5: 13:53. Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. Еще раз благодарю всех участников. 5 вариантов было предложено. Кого же поддержали наши радиослушатели? По 6 радиослушателей поддержали сразу 3 названия. Это «Сколько тебе лет?» – название песни у дочки Алины. Это «Блогеры в пижамах» от Натальи. И тоже 6 человек отправили цифру 2, поддержав 6-летнюю дочь Родиона. «Дом желаний» – так называлась песня от нее. Ну и сейчас, внимание, кто же либо первый, либо третий вариант сегодня попадает в финал. 8 человек отдали предпочтение Валерии. В соавторстве со своим ребенком они сочинили детскую песню «Ля-ля-ля, я сведу маму с ума или потому кто». И, внимание, внимание, 11 радиослушателей поддержали название «Солнечный зайчик в ладошке» от Сергея. Сережа, поздравляю вас, вы попадаете в хорошую компанию к Виктору, Корику и Кольге. И уже завтра, 31 июля, сможем узнать, кто из вас пойдет 19 августа в Юрмалу на концерт группы «Нэнси». Абсолютно бесплатно, не пропустите финальный розыгрыш.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. Лепая, Вентспилс 23-24. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. И в Риге плюс 25-27 без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: каждого полицейского не могут контролировать круглосуточно, заявляет начальник государственной полиции. Министр экономики решил присоединиться к антимиграционной повестке дня. Билеты на несостоявшийся концерт Питбуля можно обменять на Кэлвина Харриса. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшим вечером в Айскроукле сотрудница полиции с 30-летним стажем службы, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, после чего попыталась скрыться. В ее крови позже было констатировано 3,5 промилле алкоголя. После этого случая министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней стало известно о 2 случаях совершения правонарушений полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. Большой резонанс вызвал случай в Прекуле, когда пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. 1 случай – это недоразумение, 2 за 2 дня – это уже система, посчитал министр и решил выяснить, как налажена работа в полиции с профилактикой пьянства и нарушений закона. Сотрудники полиции постоянно подвергаются проверкам, однако организовать работу таким образом, чтобы каждому сотруднику ежедневно обеспечивался индивидуальный контроль, невозможно, заявил начальник государственной полиции Арманс Рукс. Министр экономики Виктор Валайнис обратился в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции с призывом установить более строгие требования к размещению граждан третьих стран. В настоящее время нормативные акты не устанавливают ограничений по площади жилых помещений в зависимости от количества проживающих, что создает предпосылки для ситуации, когда граждане третьих стран размещаются в переполненных помещениях с антисанитарными условиями. Это небезопасно для них самих и для общества в целом, говорит Валайнис. При этом наказывать будут не арендаторов жилья, а мигрантов. Валайнис предлагает аннулировать срочный вид на жительство, если будет установлено, что иностранец постоянно проживает в помещении, где на одного человека приходится менее 4 квадратных метров. Между политиками партий прогрессивных и национального объединения разгорелся конфликт в социальных сетях по поводу возможного проявления расизма политиками национального объединения. На этот раз депутат Рижской думы Лиана Ланга перепубликовала созданное искусственным интеллектом видео, как белые люди, предположительно латыши, избивают темнокожих. Платформа позже заблокировала это видео как российское, а депутаты прогрессивных обратились в полицию в связи с возможным разжиганием расовой ненависти. Напомню, что ранее другой представитель национального объединения, вице-мэр Риги Эдмунд Ратнекс, в социальных сетях назвал мигрантов обезьянами. Причиной отмены концерта Питбуля стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций. Решение было принято ради безопасности людей, сообщил организатор концерта Гирц Майерс. Сейчас невозможно сказать ничего более подробного. Будут проведены экспертизы. Техника была демонтирована и отправлена в Литву, где проходит следующий концерт Питбуля. В ближайшее время артист в Латвии выступать не будет. У посетителей есть возможность вернуть деньги за билеты или обменять их на концерт диджея Кэлвина Харриса, который состоится в Межапарке на следующей неделе. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com. А ты пахнешь домфорд.

меня, признаться, оригинала не было, но был аналог. Я знаю, что сейчас многие поморщились, потому что есть люди, которые просто не признают аналог. Я согласна с вами, но иногда, когда цены на парфюм зашкаливают, а я вообще, когда недавно вот отправилась в магазин, маме хотела выбрать подарок, как раз-таки что-нибудь, аромат какой-нибудь свежий, я, если честно, обалдела. Давно им просто не приобретала духи, им, слава богу, их дарят, но вот как-то так я опешила от цен, но тем не менее, разумеется, аромат мы носим, и это создает еще о нас такое впечатление, полностью формирует наш образ. И без духов, конечно, сложновато. Но лучше, конечно, чтобы их дарили. Вот, ладно, хорошо. О чем сейчас пойдет речь? А речь пойдет об обнимашках. Знаете почему? Потому что сегодня среди разных праздников мы тут потихонечку сидим и отмечаем и Международный день дружбы, отметили уже и день чизкейка, и день хот-дога с чили даже. А еще сегодня день поделитесь обнимашками и объятия. Ведь это крайне полезно. Ученые говорят, что во время объятий в организме выделяется окситоцин, так называемый гормон привязанности, который помогает расслабиться, снижает уровень стресса и может положительно влиять на настроение. Исследования связывают объятия также с ощущением спокойствия и поддержкой эмоционального здоровья. Ну, конечно, важно помнить, объятия должны быть желанными для обоих. Ну, а то, знаете, вы хотите поделиться обнимашками, а может быть, этот человек, а не любит вот все эти тактильные темы. Есть такие люди, не любят, когда их трогают. Тогда лучше оставить в покое, учитывая, что недавно было полнолуние. И вот последние дни вообще луна какая-то такого бешеного цвета. Вчера была ярко-красная, а позавчера огромная, оранжевая. И чувствуется, что на некоторых индивидуумов влияет эта луна. Но, тем не менее, поздравляю всех с Международным днем. Поделитесь своими обнимашками. И я, например, если бы ко мне кто-то сейчас подошел и предложил пообниматься, с удовольствием это сделаю. Пойду схожу, навещу Владимира Новодворского. Пообнимаю. Надеюсь, что он не будет против.

Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис. СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Жаркий денек сегодня, 30 июля. Пожалуйста, берегите себя. Конечно же, главное, ну, помочь организму своему не перегреваться. Пить, пожалуйста, воду. Причем рекомендовано пить воду небольшими глотками в течение дня. И даже если не чувствуете сильной жажды, все равно нужно себя заставлять. Отлично помогают продукты с большим содержанием жидкости. Это, безусловно, и арбузы, огурцы, ягоды, цитрусы. Одежду выбираем легкую, это мы понимаем, лучше натуральные ткани, хлопок и лен, все это позволяет коже дышать, а в самые жаркие часы, обычно это с 10 до 16, лучше избегать активных нагрузок и по возможности оставаться в тенечке. Есть еще такая маленькая хитрость, прохладная вода на запястья или шею на несколько секунд, все это помогает быстро освежиться, потому что проходят тут крупные сосуды. И, конечно, вот многие отмечают, что в жару настроение тоже может страдать. Может быть, плохое настроение, потому что жарко. Но больше легкости хочется в этой связи всем пожелать, улыбок и, конечно, прохлады рядом. Завтра будет еще жарче. Вот свежий прогноз погоды на пятницу, 31 июля. Предстоящей ночью без осадков, ветер слабый, по восточным районам ожидается туман, температура воздуха от плюс 11 до плюс 18. Завтра днем небольшой дождь возможен местами по западным районам ближе к вечеру. Так, температура воздуха от плюс 26 до 31 градуса. В Лепе и Венспилсе плюс 23-24, в Даугавпилсе плюс 27-28. И самый жаркий латвийский город завтра – Рига. Завтра без осадков. И до плюс 31.
0: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: 36 минут. И сегодня мы уже вспоминали Мэтта Деймона и как его все хвалят, как он изобразил Одиссея. Вот его большой друг Бен Аффлек тоже красавчик и вообще очень талантливый человек. И тут он такой радостный. Конечно, выиграл $1 миллион Бен Аффлек в «Кто хочет стать миллионером», но он все пожертвовал на благотворительность. В общем, сейчас расскажу. Голливудский актер доказал, что иногда супергерои бывают не только на экране. Он стал одним из немногих знаменитостей вообще, кому удалось выиграть главный приз. Вот ответить абсолютно на все вопросы. Американская версия шоу «Кто хочет стать миллионером» и выиграл $1 миллион. Самое важное, как я уже сказала, эти деньги не отправятся на роскошную жизнь. Вся сумма будет передана на благотворительность организации Eastern Congo Initiative, наверное, так, которую сам Бен Аффлек основал в 2010 году. Это фонд, который помогает школам, медицинским программам и местным проектам в восточной части Демократической Республики Конго. Победа, кстати, далась Бену нелегко. Финальный вопрос за $1 миллион был связан с индейками, которых президент США традиционно помилует перед Днем Благодарения. Участникам нужно было угадать, какое из названий никогда не давали этим птицам. Среди вариантов было неожиданное спагетти и фрикаделька, спагетти and meatball. Подсказки закончились, уверенности не было, но Бен Аффлек решил довериться интуиции и оказался прав. Хотя актер шутил, что рядом он находится с Джейми Дингом, это вообще чемпион викторины одной очень популярной Джо Парди. 31 раз он становился чемпионом этого шоу, и вот эта логика помогла их команде пройти несколько сложных вопросов. Они играли вдвоем. И победе, кстати, немного помог и Мэтт Деймон. Год назад друг Аффлека участвовал в этом же шоу и, увы, ошибся в опросе о фестивале в Испании. Бен из любопытства потом изучил правильный ответ. Эти знания, представляете, неожиданно пригодились ему самому. Вот так вот. Выиграл миллион. Большой молодец. Здесь вот смотрю видео тоже. Такой счастливый, радостный Бен Аффлек. Очень мне он нравится.
1: Father, you know, we're 2 years apart, but you know, we've been through a lot of trials.
0: Здесь да, долго.
1: Together.
0: Здесь
1: you know,
0: не хайлайт like игры, здесь вот помогает ему как раз-таки этот парень Джейми Динг.
2: Are you looking for trouble?
3: Then it's Jimmy Kimmel from Who Wants to Be a Millionaire.
0: Поздравляем.
4: Yeah, this is one of
2: genius.
0: Да, ну что я тут... это в прямом эфире? Я сейчас все это еще с вами слушаю. Извините, пожалуйста. Сейчас уйду за эфир и посмотрю. Да, как-то засмотрелась. Это Бен Аффлек виноват. Он так выглядит хорошо. Я понимаю, что они там с собой? Что они такое едят и чем мажутся? Причем здесь нету каких-то пластических операций или что? Выглядит даже лучше, чем в молодости. Или это я просто взрослее стала? Ладно, давайте продолжим. Слушайте музыку. Всем классного дня.

0: эгоистка, активистка. Что еще можно? Какие тут рифмы придумать? 14 часов 35 минут. Немножко не из этой области. Новости гаджетов и современных технологий. Умным кольцом уже никого не удивишь. Может быть, даже оно у вас есть. Хотя мы все ожидаем кольцо. Обещали же там от Apple, которое будет как вот волшебная палочка работает. Ты руку вправо, он тебе там включит музыкальный центр. Ты руку влево, заработает робота-пылесос или что-то по типу этого. Но сейчас, если там еще это все разговоры, то предлагаю вам представить такое кольцо. Кольцо, которое надеваешь на палец, и оно может рассказать больше о вашем здоровье. Инженеры Калифорнийского университета создали прототип умного кольца, который умеет анализировать пот. Причем это не просто измерение температуры или пульса, что уже присутствует на рынке. Новый гаджет способен отслеживать уровень сахара, алкоголя, также, умные слова, кетонов. Правильно я произнесла, если медики на меня слушают? Лактатов, вот. Витамина С и, мочевой кислоты. И если у вас там что-то не в порядке или в порядке, в общем, все данные сразу отправляются в приложение на iPhone. Это очень удобно. Например, сидишь в компании. Я абсолютно против, когда люди даже после употребления бокальчика садятся за руль, потому что этот бокальчик, смотря чего, может по-разному действовать на вас. Но, тем не менее, если вы все-таки злоупотребили, то вот это умное кольцо, не надо ни в какие-то алкометры дышать, оно вам покажет, сколько промилле алкоголя сейчас в вас. И, кстати, для того, чтобы собрать данные о вас, вам не обязательно специально потеть или заниматься спортом, потому что это колечко собирает микроскопические количества пота прямо с пальцев и анализирует его состав. Ученые считают, что такая технология может быть особенно полезной для людей с диабетом первого типа, например, для постоянного контроля уровня глюкозы без привычных процедур. Исследователи также уверяют, точность измерений уже близка к традиционным системам мониторинга сахара и анализом крови. Правда, до появления такого кольца в магазинах еще есть время, пока прототип выглядит немного громоздким, неудобным. Батареи тоже хватает примерно на 12 часов работы, хотелось бы подольше. Но разработчики уверены, эти проблемы можно решить. И, похоже, вот в будущем носимые гаджеты будут считать не только шаги и калории, но и помогать нам следить за здоровьем.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Недавно рассказывала про умное кольцо, которое будет измерять уровень сахара в крови, уровень алкоголя и так далее. Вот один из наших слушателей, постоянный хорик, написал, что круче обручального кольца еще не придумали, решает все проблемы. Это точно. Главное, чтобы не создавало. Ну а так, если вы на себя надели обручальное кольцо, и у вас появилась любимая жена, которая способна за вами ухаживать, заботиться, то это прекрасно. Действительно, какое там умное кольцо. Да, хотя это действительно умное кольцо, хитрое кольцо. Ну ладно, не буду сейчас рассказывать и раскрывать наши всякие там женские секретики. А напоследок вот гастрономическая новость из Италии, где вообще очень-очень жарко. Сейчас опять в Европе изнуряющая жара. В Праге сегодня до плюс 38, в Париже вчера было плюс 41 градус. Сегодня чуть полегче, плюс 30, по-моему, 5. Ну и вот в Италии тоже около 40 градусов. И там появился настоящий летний тренд для спасения от жары. Напитки с цитрусовым вкусом и большим количеством льда. Один из главных фаворитов – сицилийская гранита. Это вообще, знаете, не совсем напиток и не совсем десерт. Это смесь колотого льда, свежего лимонного сока и немного сахара. Итальянцы любят ее утром, даже с булочкой, после прогулки или просто в самый жаркий летний день. Особенно популярна гранита со вкусом лимона, миндаля и кофе. На Сицилии даже есть свои традиции. Многие жители начинают жаркое утро именно с холодной граниты вместо привычного горячего кофе. Ну и также в Италии летом, особенно это понятно, растет популярность безалкогольных освежающих напитков. Сейчас очень в тренде лимонады с травами, травяные лимонады, цитрусовые, ну это всегда газированная вода. Так что можно тоже себе наколоть лед, лимончик, добавить немножко сахарку и представить, что вы где-то не в Латвии, а на Сицилии, там под жарким палящим солнышком греет и отдыхайте. Может быть, кто-то сейчас нас и слушает как раз на отдыхе. Я за вас очень рада, что вы так подгадали в плане погоды. И тоже у нас, наконец, лето. Завтра пятница, завтра очень жаркий день. Встретимся. И жаркий он будет и в плане погоды, и в плане эмоций. Ну, а место в этой студии я уступаю своему коллеге. Димхаров скоро окажется здесь. Напомню, 25-45-25-25. Это наш контактный номер. Не забывайте, пишите, если есть кого поздравить, особенно 25-45-25-25.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники. Мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: где бы я не был, я стремился быть с тобой.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
3: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18. Завтра днем небольшой дождь, возможен местами по западным районам ближе к вечеру. Температура воздуха от 26 до 31 градуса. В Лепае и Вентспилсе 23-24, в Даугавпилсе 27-28, в Риге без осадков и до плюс 30.
2: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
4: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
1: Радио СВХ Плюс.

0: Каждого полицейского невозможно контролировать круглосуточно, заявляет начальник государственной полиции. Министр экономики решил присоединиться к антимиграционной повестке дня. В Польшу залетела российская ракета. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшим вечером в Айскрокуле сотрудница полиции с 30-летним стажем службы, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, после чего попыталась скрыться. В ее крови позже было констатировано 3,5 промилле алкоголя. После этого случая министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней стало известно о 2 случаях совершения правонарушений полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. Большой резонанс вызвал случай в Прекуле, когда пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. 1 случай – это недоразумение, 2 за 3 дня – это уже система, посчитал министр и решил выяснить, как налажена работа в полиции с профилактикой пьянства и нарушений закона. Сотрудники полиции постоянно подвергаются проверкам, однако организовать работу таким образом, чтобы каждому полицейскому приставить контролера, невозможно, заявил начальник государственной полиции Арманс Рукс. Объект, упавший минувшей ночью в поле восточной Польши, по всей видимости, является российской ракетой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил, заявил Туск. В результате массированного удара России по Украине минувшей ночью ракета X-101 пересекла границу Польши, тем самым нарушив воздушное пространство НАТО, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Председатель Евросовета Антонио Кошта также заявил, что было нарушено воздушное пространство Польши. И это еще раз подчеркивает, что агрессия России представляет угрозу безопасности всей Европы, написал Кошту в социальной сети. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис обратился в комиссию Сейма по обороне и внутренним делам с призывом установить более строгие требования к размещению граждан третьих стран. В настоящее время нормативные акты не устанавливают ограничений жилой площади на одного человека, что создает предпосылки для проживания граждан третьих стран в переполненных помещениях и антисанитарных условиях. Это небезопасно для них самих и для общества в целом, говорит Валайнис. При этом наказывать должны не арендаторов жилья, а мигрантов. Валайнис предлагает аннулировать срочный вид на жительство, если будет установлено, что иностранец постоянно проживает в помещении, где на одного человека приходится менее 4 квадратных метров. На основании заключения Министерства внутренних дел, Министерство культуры приняло решение приостановить реализацию проекта «Фестиваль разнообразия», который проводит общество «Хочу помочь беженцам». Реализация проекта приостановлена до вступления в силу окончательного судебного решения по уголовному делу, в котором член Совета общества Ева Раубишко обвиняется в содействии незаконному пересечению государственной границы Латвии. Суд первой инстанции приговорил Раубишко к 200 часам общественных работ. В ноябре Латгальский окружной суд повторно рассмотрит это дело. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Востока.
3: Да,
1: Я изучал магию приправ.
2: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
1: О.
2: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
1: Шармон.
2: Добавь и наслаждайся.
1: После бала встретимся на кухне.
2: Да, вместе с Валеш.
1: Валеш. Наш ароматный мир приправ.
3: СВХ плюс.

0: хороших новостей.
1: Вот что я вам скажу, подруги мои, дорогие мои. Здравствуйте. Я очень рад, что мы с вами вновь встретились в прямом эфире радио СВХ+. Своей радостью я, Дим Харов, буду с вами делиться. Уж точно в программе «Хорошие новости». И поверьте мне, о моих замечательных положительных эмоций хватит еще до 19.00 сегодняшнего дня-вечера. Всем привет! Сегодня четверг, 30 июля. Начинаем программу «Хорошие новости». И, как говорят, хорошая новость редко меняет мир сразу, но почти всегда меняет человек. А мир-то как раз-таки и состоит из нас с вами, из каждого конкретно. Если каждый хоть чуть-чуть, хоть на малюсипусеньку изменится к лучшему, то и мир станет лучше. Абсолютно логично. И доказано практически нами с вами. До 16.00 присылайте свои хорошие новости, а это все, что имеет позитивный настрой. Это, конечно же, поздравления. Если у кого-то сегодня праздник, поздравляйте вместе с вами, с нами, а мы будем поздравлять вместе с вами. Если хотите сами себе поднять настроение, напишите, я постараюсь сделать это. Поднять вам настроение, какую-нибудь песенку сыграть. Если у вас есть какое-то конкретное пожелание по музыкальной композиции из нашего формата, конечно же, пишите. Конечно же. Если кому-то хотите сказать привет, спасибо, люблю, это тоже к нам сюда на радио СВХ+. 25-45-25-25. Очень просто с нами связаться. Берете телефончик, набираете этот номер. 25-45, а потом еще раз 25, еще раз 25. СМС, WhatsApp или Telegram улетает и попадает прямо в студию нашу. Я ее потом зачитываю. И всем хорошо. plus@radiosvh.lv, наш адрес электронный. Давайте о сегодняшнем дне вам расскажу. Давайте начнем с поздравления тех, кто родился в этот день. Сегодня 30 июля. Господи, уже июль-то заканчивается. Вот время-то летит. Если вы родились в этот славный денек, поздравляем вас. Здоровья, удачи, счастья, позитива, любви, исполнения желаний. Эти же пожелания именинникам и именинницам сегодняшнего дня – это Леонид, Вероника, Маргарита и Марина по православным традициям. Ренарс, Валтерс, Регнарс по латышским традициям. Поздравляем и именинников также. Кстати, сегодня наш с вами день. Да, друзья мои, если мы с вами находимся в дружеских отношениях, то сегодня наш праздник. Международный день дружбы сегодня. Вот так. Вот так. Сегодня же день, поделитесь обнимашками. Вот я вас обнимаю, если вы не против. Эфирно, но обнимаю. Всемирный день вышивки сегодня. Всех, кто умеет вышивать, также поздравляю. Помимо Международного дня дружбы, сегодня день межгалактической дружбы. Так что, если кто-то где-то нас в другой галактике слушает, поздравляем и вас. Поздравляем и вас. Всемирный день снорклинга сегодня. Снорклинг, если я ничего не путаю, это такой процесс, когда вы надеваете маску с трубкой, ласты надеваете и тудой в воду. Смотреть на красоту подводного мира. Всемирный день экологического долга сегодня. Ну, это мы с вами, люди, должны, природе-то, матушки, 100% должны. Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий. И какие-то наверняка другие праздники, вот, о которых вы мне расскажете. А я буду ждать ваших замечательных рассказов. А начнем вот с этого поздравления. Татьяна прислала привет, Дима. Хотим с твоей помощью поздравить с днем рождения нашу дорогую любимую мамочку Тамару. Пожелать крепкого здоровья, долгих лет. Спасибо, что ты у нас есть, дети. Татьяна, Ольга, Дмитрий. Песня из репертуара Валерия Леонтьева попросили сыграть. Дорогая Томочка, мы вас также поздравляем и дарим вам вот эту песню. Обнимаем и всяческих успехов желаем.

0: В эфире «Хорошие новости». Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Ведь земля айцина гаршу целёюма. Майас кафейницу дианас катра новода теви гайда витаяс гаршас, саймнияки он скайсти галамерти. Уззини вайрак, майас кафейницас пункц лв.
7: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск ЛВ.
8: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станции самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.

замечательную песенку от Леонида Агутина сыграли по просьбе нашего радиослушателя «Повидло». Ну, так написано в вашем телеграме. «Повидло». Можно попросить, пожалуйста, песню «Хоп, хей, ла-ла-лей». Попросили, мы откликнулись, сделали. Прекрасно. Эстония, друзья мои, подруги, признана самой устойчивой страной в мире по версии последнего индекса экологической эффективности. Вторую и третью строчку заняли Люксембург и Великобритания. Эксперты оценили государство по 47 экологическим показателям, включая жизнеспособность экосистем, изменение климата и качество воздуха. И наши соседи эстонцы на первом месте, представь себе, в мире. Вообще, европейские страны доминировали в турнирной таблице этого года, заняв первые 15 мест. Вот, Эстония заслужила первое место благодаря выводу из эксплуатации старых генераторов на сланцевом масле еще в 2019 году. Итак, самые чистые страны, насколько я понимаю, экологическая стабильность. Эстония, Люксембург, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Австрия. Самые грязные, самые загрязненные страны с точки зрения экологической устойчивости это Лаос, Индия, Бангладеш, Мали, Вьетнам, Бурунди, Мальдивы, между прочим, Либерия, Мавритания, Индонезия. А мы откликнемся на призыв нашей радиослушательницы Юлии, которая написала, а можно ли мне песенку для настроения в предвкушении круиза? И вот Юлия, наша радиослушательница, отправляется в круиз. По-доброму, по-хорошему вам, Юлечка, завидую. Пусть у вас все получится. Наберитесь самых ярких и позитивных впечатлений, потом нам расскажете, хорошо? А куда вы, кстати, в круиз отправляетесь? Расскажете мне, я любопытный. Да, мне кажется, вот эта песенка будет очень-очень подходящей. Для вас, дорогая Юлечка, и для всех тех, кто сейчас отдыхает. Где-нибудь, возможно, даже на яхте, на корабле каком-нибудь.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Может быть, новость вот не стопроцентно позитивно хорошая, но она очень-очень любопытная. Пришла она из Италии, где местный суд вынес приговор 69-летнему Франко Малосса, так зовут мужика. Франко Малосса фон Розенфанс еще. По делу о поддельном амфитеатре, берийском амфитеатре. Мужчина построил фальшивую достопримечательность и более 10 лет, представьте себе, водил туда экскурсии. Малоссо фон Розенфанс возвел сооружение в городе Виченца. В 2000-х годах он соорудил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше и оштукатуренных блоков. Итальянец выдавал постройку за исторический памятник и водил по ней экскурсии. Гид заявлял, что обнаружил амфитеатр после оползня в 2005 году и что когда-то здесь бывал Юлий Цезарь. Туристы платили за прогулку по 40 евро, немалые деньги, надо сказать. Объект со временем попал в популярные туристические путеводители. Нормально? Нормально? Подозрения у полиции возникли только в 2016 году, то есть вот там 16 лет спустя. Совместная проверка с археологами, где они были раньше, доказала, что Франко самостоятельно сравнял холм с землей и возвел на этом месте имитацию древнего строения. И, соответственно, мужчину приговорили к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, а также обязали выплатить штраф в размере 3000 евро. Вот. Помимо того, местные власти требуют от него возместить ущерб в размере 560 тысяч евро, поскольку Малоссо фон Розенфанс при строительстве изменил ландшафт и вырыл искусственное озеро. То есть, когда, значит, там 10 лет туристы ходили, вот, в местных гостиницах, может быть, оставались, в местные кафешки ходили, местные власти, сидели с закрытым ртом. Да, так получается. Вот. А сейчас, значит, давай 500 000 евро нам за срытый холм. А где вы раньше были, местные власти? Мужик, конечно, аферист. Тут уж бесспорно, такой Остап Бендер, итальянский. С другой стороны, смотрите, все сделал сам. Обманывал, конечно, народ, это нехорошо. Вот его бы сообразительность и энергия, что называется, в мирное русло. Ну, согласитесь, новость забавная. Конечно, не для Франко Малосса фон Розенфанса, который сейчас 2,5 года будет в тюрьме сидеть, да еще на бабло попал. С другой стороны, сколько он там заработал за 20 лет, считайте, по 40 евро экскурсия. Может, отложил в какую кубышку. Ну да ладно. Юрий, наш радиослушатель, пишет: добрый день, может, послушаем Цоя перемен? Послушаем, Юрий, прямо сейчас.

0: Хорошие новости.
1: Хорошие новости продолжаются.
0: Хорошие новости.
2: Марина нам написала: приветик, Дима. Давайте послушаем Вайкулы «Я за тебя молюсь». Спасибо, отличного дня. И вам, Марина, отличного дня. Лайма Вайкулы продолжает программу «Хорошие новости» с песней «Я за тебя молюсь».

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Самолет Airbus A350 пролетел более 23 тысяч километров по маршруту Мельбурн-Тулуза. Мельбурн – это что у нас? Это у нас Тулуза – это Франция. А Мельбурн – это Австралия, да, ведь? Мельбурн. У меня какой-то географический кретинизм на меня наскочил. Так вот, перелет занял 24 часа 24 минуты, то есть более суток самолет летел, что может стать новым рекордом дальности и длительности среди коммерческих рейсов. Модель судна сверхдальнего радиуса разработали для австралийской авиакомпании Qantas. Цель инициативы – запустить прямые перелеты из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Продажи билетов на направление в Лондон начнутся в феврале, а первые рейсы по этому маршруту запланированы на октябрь следующего года. А пока мы возвращаемся в программу «Хорошие новости». Ирина, наша радиослушница, предложила послушать песню «Земфиры». Название песни не помню, что-то про Джим Бим. Вы удивитесь, Ирочка, но песня так и называется. Джим Бим. Употребление алкоголя вредит здоровью, если что.
0: СВХ+.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа – развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Lidl предлагает Эриданос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

Москву, Сулис на волнах радио СВХ Плюс поет для Лайлы Мэдне. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, Лайлу Мэдне с днем рождения. Дорогой босс, с днем рождения. Пусть успех и победы сопутствуют вам во всех направлениях. Будьте всегда в ресурсе, сохраняйте оптимизм и двигайтесь только вперед. Радости вам, любви и жизненной удачи. Поздравляем. Такое поздравление, дорогая Лайла. Судя по всему, от ваших подчиненных и от радио СВХ Плюс. Поздравляем вас, обнимаем. С днем рождения.

0: Еще одно поздравление. Добрый день, Дима, любимое радио. Спасибо, Денис, за любимое. Спешу поздравить с днем рождения замечательного человека, музыканта, автора и исполнителя своих песен Андрея Филя. Скобочка написана. Филимона, лидера рок-группы «Клиент». Дружище, желаю тебе не терять творческую энергию, находиться в постоянном здравии, чтобы на твоем жизненном пути было множество причин для счастья. Дим, поставь, пожалуйста, песню юбиляра. Привет от группы «Клиент». А еще, кстати, в субботу в «Эхо Саундбар» на Бруне Неко с 19.30 до 21.30 состоится концерт рижской группы «Клиент». Приходите. Вот, дорогой Андрей, и мы, радиостанция СВХ+, поздравляем вас с днем рождения.
1: Через 10 лет. СВХ+.

0: Хороших новостей много не бывает.
1: Ну и поскольку сегодня у нас Международный день дружбы, давайте программу «Хорошие новости» закончим вот этой песней. Как мне кажется, одна из лучших песен про дружбу.

еще поговорить. Надо, понимаешь, очень надо. Ты не волнуйся, я тебя ни о чем не попрошу. Мне не надо в долг. Я не хочу никакого совета. Я просто хочу поговорить. Просто поговорить, понимаешь? Понимаешь, друзья?

Вообще мы никогда, я так не разговаривал. Давай поговорим. Я же соскучился, друг мой. Я соскучился. Мы просто поговорим. Мы можем даже не выпивать.

0: все зашли с ума, не все умерли, не все пропали, что деньги решают не все. Просто посидим, поговорим, просто поговорим. Найди один вечер, и мы поговорим. Я соскучился, я соскучился.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман. Температура воздуха от 11 до 18. Завтра днем небольшой дождь, возможен местами по западным районам ближе к вечеру. И температура воздуха от 23 на западе и до 31 по центральным районам. В Лепе и Венспилсе 23-24, в Даугавпилсе 27-28. В Риге без осадков и до плюс 30.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В отношении начальника государственной полиции начата служебная проверка. В Польшу прилетела российская ракета. Некоторые дома в центре Риги какое-то время будут оставаться без горячей воды. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшим вечером в Айскроукле сотрудница полиции с 30-летним стажем службы, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, после чего попыталась скрыться. В ее крови было констатировано 3,5 промилле алкоголя. После этого случая министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней стало известно о двух случаях совершения правонарушений полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. Большой резонанс вызвал случай в Прекуле, когда пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. Один случай – это недоразумение, два за три дня – это уже система, посчитал министр и решил выяснить, как налажена работа в полиции с профилактикой пьянства и нарушений закона. Сотрудники полиции постоянно проходят проверки, однако обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым из них невозможно. На это заявил начальник государственной полиции Арманс Рукс. Министр экономики Виктор Валайнис обратился в комиссию Сейма по обороне и внутренним делам с и предотвращению коррупции с призывом установить более строгие требования к размещению граждан третьих стран. В настоящее время нормативные акты не устанавливают ограничений по площади жилых помещений в зависимости от количества проживающих, что создает предпосылки для ситуации, когда граждане третьих стран размещаются в переполненных помещениях с антисанитарными условиями. Это небезопасно для них самих и для общества в целом, говорит Валайнис. При этом наказывать предполагается не арендаторов жилья, а мигрантов. Валайнис предлагает аннулировать срочный вид на жительство, если будет установлено, что иностранец постоянно проживает в помещении, где на одного человека приходится менее 4 квадратных метров жилплощади. Между политиками партии прогрессивных и национального объединения разгорелся конфликт в социальных сетях по поводу возможного проявления расизма политиками национального объединения. На этот раз депутат Рижской думы Лиана Ланга перепубликовала созданное искусственным интеллектом видео, как белые люди, предположительно латыши, избивают темнокожих. Платформа позже заблокировала это видео как российское. Депутаты от прогрессивных обратились в полицию в связи с возможным разжиганием расовой ненависти. Напомню, что ранее другой представитель национального объединения, вице-мэр Риги Эдмундс Ратникс, в социальных сетях назвал мигрантов обезьянами. Член правления политической партии «Вместе для Латвии», которую возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич, Илья Подколзин, обвиняемый в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам через организацию «Балтийские антифашисты», заключил с прокурором соглашение о признании вины. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы и 1 год пробационного надзора. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней. С сегодняшнего дня Подколзин больше не является членом правления партии «Вместе для Латвии», сообщает агентство «Лето». В ходе гидравлической проверки в нескольких местах в центре Риги были выявлены повреждения тепловых сетей, сообщили в Рига Силтумс. Повреждения обнаружены на отдельных участках улиц Брунен, Якулач, Плиша, Гростенес, Весетес, Заубес и Матиса. На время устранения повреждений без горячей воды остались около 23 зданий. Список зданий, в которых будет отсутствовать горячая вода, будет публиковаться и обновляться 2 раза в день в 9 утра и 9 вечера на сайте компании Riga Siltums. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибу? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Прямо в губы эти танцы.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Впереди, как всегда, у нас много чего интересного, но пока обращусь к нашему радиослушателю Валерию, который дождался, когда закончилась программа «Хорошие новости», и вот в 16.01 отправил музыкальную заявку. Валер, давайте договоримся. Сейчас я обращу внимание, и в виде исключения прочитаю ваше письмецо и выполню вашу музыкальную заявку, причем с удовольствием. Вот, а в следующий раз, пожалуйста, вот с 15 до 16 присылайте. Хорошо? Уважаемый Дим, поставьте, пожалуйста, песню «От улыбки хмурый день светлей». С удовольствием, тем более, что у меня совершенно шикарная версия есть в исполнении Сергея Бурунова. Улыбок, друзья мои и подруги, вам всего самого классного, счастливого и удачного, в том числе на дорогах. Если, кстати, есть какие-то дорожные новости и дорожная информация, рассказывайте это. Drive Time, Дим Харов и радио СВХ+. Поехали.
5: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись

0: неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs 2 veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты «Билеши сервис ЛВ».
6: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск ЛВ».
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: СВХ плюс.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Предлагаю поразгадывать вам анаграммы. И мозг размять, и вообще развлечься. Да, еще и, возможно, два билета выиграть на самое масштабное событие электронной музыки в нашей стране. 1 августа стадион «Локомотив» Даугавпилс Сигал Фестивал. Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп-электронной музыки из Великобритании. Уилли Уильям из Франции, международный диджей, продюсер, автор хитов. Также там выступят, а также латвийский, балтийский диджей. Я, кстати, Латвию и радио СВХ Плюс там будет представлять Эдгар Сторм, между прочим. Два билета на это мероприятие мы сегодня разыграем. А пока давайте разыграем место в финале. Что такое анаграмма, давайте напомню. Это когда в слове переставляются буквы из тех же самых букв, из того же количества букв получается другое слово, да? Допустим, фирма и рифма. Это анаграмма. Я вам зачитываю описание тех слов, а вы разгадываете анаграмму. Ну, собственно говоря, все условия, как можно фирму описать. Юридически оформленная единица предпринимательской деятельности – это фирма. Рифму можно описать как «любовь-морковь». Рифма. Да? Итак, давайте организуем первый тур конкурса «Анаграмма». Описываю первое слово. Да, и чтобы выиграть, вам надо оба слова прислать смс или ватсапкой на 25-45-25-25 и впереди всех остальных попасть в финал, а потом, глядишь, выпадет шарик с вашим номером, и вы отправитесь 1 августа в Даугавпилс на стадион «Локомотив» на самое масштабное событие электронной музыки. Первое слово описываю. За ней или под ней прячутся. Второе слово описываю. Она.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Очень-очень-очень интересным получился первый тур конкурса «Анаграммы». И получился он интересен, в первую очередь, вашими вариантами, не совсем правильными. Давайте вернемся к задаче. Напомню вам, что надо было разгадать анаграмму. Я первое слово описал как «за ней» или «под ней прячутся», а второе слово писал «она». То есть надо было два слова прислать. Тем любопытнее были варианты «кровать», просто «кровать». И был вариант еще «юбка». Спасибо, Викуля. Порадовали. Был вариант «спина» и «псина». Вот. Да, было несколько вариантов. «Лавка» и «клава». Вот это уже ближе к правильному. Да, «лавка». Но как-то за лавкой ты не очень спрячешься. И под спиной не очень спрячешься, если что. Давайте разбираться. Было много правильных ответов. Молодцы. Первым был у нас Игорь. Я уже Игорю отправил, что он в финале. Смотрите. «За ней» или «под ней прячутся». Это маска. За маской, да, можно спрятать лицо. Или под маской, говорят, спрятано лицо. И стало быть, опаньки. А она это, получается, кто? Самка. Маска и самка. Все сходится. Ну, правда же, все сходится. Игоря отправляем в финал. Поздравляю, Игорь. В финале разыграем два пригласительных на Seagull Festival. Самое масштабное событие электронной музыки в Дэпилсе. Дэпилс, привет, дорогой. На стадионе «Локомотив» 1 августа состоится этот фестиваль. А у нас впереди еще два тура конкурса под названием «Анаграммы».
2: Буквы, фляж, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым. Звучь!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
2: День закатом тает.

0: Новости современных технологий.
1: В сфере кибербезопасности в государственном управлении существуют проблемы, которые не решались годами, заявил после совещания Кабинета министров по вопросам кибербезопасности парламентский секретарь премьер-министра Крис Аббот. По итогам заседания предстоит выполнить ряд задач. Одна из них связана с централизованной закупкой лицензий для всей системы государственного управления. Эта задача возложена на Министерство смарт-управления и регионального развития, и сделать это нужно в течение месяца. Необходимо пересмотреть модель финансирования государственной облачной инфраструктуры, которая исторически финансировалась за счет европейских фондов. Мы должны сделать эту систему более устойчивой, чтобы серверы всегда были современными и своевременно обновлялись, заявил Аббот. Он также напомнил, что планируется создать центр компетенций в сфере IT для самоуправлений, который будет заниматься в том числе вопросами финансирования кибербезопасности в самоуправлениях. В рамках общей реформы объем такого финансирования предполагается увеличить. Парламентский секретарь премьер-министра признал, что масштабы и уровень развития системы кибербезопасности в разных министерствах различаются. Министерства с более крупной и сложной IT-структурой сталкиваются с более серьезными вызовами. Отвечая на вопрос о том, что он считает главным вызовом для государственного управления в сфере кибербезопасности, Аббот отметил, что ключевыми остаются вопросы финансирования этой сферы. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы. Юль, Юль на плюсе.
2: Завтра пятница, 31 июля, последний для многих рабочий день и последний день июля, между прочим. Ночью без осадка, ветер слабый, по восточным районам туман, плюс 11, плюс 18 температура ночью. Завтра днем небольшой дождь, возможно, местами по западным районам, и то ближе к вечеру, от 23 до 31.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2 eiro 29 centi kilogramā. Ar mans Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3 eiro 49 centi kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: Это Drive Time.
1: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
2: Итак, статистика за вчерашний день от МВД Латвии. Если тезис на нарушение меньше, пострадавших больше. Такое тоже случается. Нарушений за вчерашний день было зафиксировано 336 на 8 меньше, чем позавчера. Аварий на 8 меньше, опять-таки, 144 меньше, чем вчера. А пострадавших зато больше, на 11. 20 человек пострадало в авариях. 20 человек пострадало вчера в авариях. Больше всего в Риге, Рижском районе, 12. 3 велосипедиста, 2 электрика. Электросамокатера из этих 12. В Видземе 2 человека, в Курземе 3 человека, в Латгале 3 человека. В Земгале нет пострадавших. Молодцы! Молодцы! Нет погибших, это тоже хорошая информация. Что касается нарушений, больше всего нарушений было в Видземе 94 из 336, да? За агрессивное вождение, ничего себе, вчера было задержано 5 человек. 5 человек, но это довольно много, если вспоминать предыдущую статистику. 2 в Риге, Рижском районе, 2 в Земгале, 1 в Курземе. 5 водителей агрессивно вчера себя вели. Скоростных нарушений на 10 меньше, чем позавчера, 165. А вот здесь Видземе опять-таки лидирует, 49 нарушений скорости. А меньше всего в Риге, Рижском районе. Вот так. За вождение в нетрезвом состоянии тоже довольно много. Вчера был задержан человек. 8 в состоянии алкогольного опьянения, 1 в наркотическом опьянении, 4 в Риге, 4 в Земгале. Вот это алкогольный, 1 в Курземе под наркотиками. 4 попали, значит нет, 7 попали по-крупному. Или автомобиль конфискуют, или штраф по стоимости автомобиля. 2 будут платить штраф согласно обнаруженным промилле. Один угон. К сожалению, один угон. Вчера, по-моему, 3, да, было? Да, вчера 3 угона было. А позавчера, вернее. А за вчерашний день один угон был зафиксирован в Земгале. Вот такова статистика.
0: Драйв-тайм. Сменнее. Безопаснее.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18. Завтра днем небольшой дождь, возможен местами по западным районам ближе к вечеру. Температура воздуха от 23 на западе до 31 градуса по центральным районам. В Лепе и Венспилсе 23-24, в Даугавпилсе 27-28, в Риге без осадков и до плюс 30.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
3: Радио СВХ Плюс.

0: Долю государства в Air Baltic предполагается уменьшить. В Польшу прилетела российская ракета. С Аляски в Латвию вернулся единственный выживший альпинист. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс после заседания правительства по вопросу позиции в отношении авиакомпании Air Baltic заявил, что отвечающее за отрасль министерство сообщение передало на согласование пункты, которые еще должны быть утверждены в бизнес-плане советом Air Baltic. Премьер-министр надеется, что это будет сделано в течение ближайших 1-2 недель. Бизнес-план Air Baltic важен для того, чтобы предприятие сделало шаг навстречу другим инвесторам. В настоящее время государству принадлежит более 88% акций предприятия, 10% принадлежат немецкому авиагиганту Lufthansa, а оставшаяся часть датскому предпринимателю Ларсу Туссену и другим. Согласно бизнес-плану, долю государства предусматривается существенно сократить, чтобы предприятие в меньшей степени существовало за счет средств государственного бюджета, а главным образом за счет частных инвесторов. Министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней произошло 2 случая правонарушений полицейских в состоянии алкогольного опьянения. В Прекуле пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. В Айскроукле сотрудница полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие и попыталась скрыться. На время служебной проверки будет выясняться, как в полиции налажена работа с профилактикой пьянства и нарушений закона. Обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым полицейским невозможно, заявил в ответ начальник государственной полиции Арманс Рукс. Объект, упавший минувшей ночью в поле Восточной Польши, по всей видимости, является российской ракетой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил, заявил Туск. В результате массированного удара России по Украине минувшей ночью российская ракета X-101 пересекла границу Польши, тем самым нарушив воздушное пространство НАТО, заявил сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Председатель Евросовета Антонио Кошта заявил, что было нарушено воздушное пространство Польши, и это еще раз подчеркивает, что агрессия России представляет угрозу безопасности всей Европы. Член правления политической партии «Вместе для Латвии», которую возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич, Илья Подколзин, обвиняемый в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам через организацию «Балтийские антифашисты», заключил с прокурором соглашение о признании вины. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы и 1 год пробационного надзора. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. С сегодняшнего дня Подколзин больше не является членом правления партии «Вместе для Латвии», сообщает агентство «Лето». В Латвию с Аляски вернулся тяжело пострадавший альпинист Мартинш Билзенс, который единственный из 4 альпинистов, кому удалось выжить после падения с высоты 300 метров, сообщает ЛСМ. После несчастного случая он почти 2 месяца проходил лечение в больнице Анкориджа. Билзенс сразу после приземления в Риге был передан под наблюдение медиков. Семья альпиниста через латвийское телевидение выражает благодарность каждому, кто пожертвовал средства, чтобы после тяжелого несчастного случая Мартинш смог вернуться на родину. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: А еще летом люди делятся на тех, у кого есть работающий кондиционер, и на всех остальных. И тех, и других приветствую я. Зовут меня Дим Харов. Это радио СВХ+. Это программа Drive Time.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
5: Amore, море, goodbye.
4: СВХ+.

0: и писанные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
3: Свежее место, вдобавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее.
5: И местное.
4: Верно.
5: Без добавок. Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Предлагаю вам развлечься, анаграмму разгадать и не просто так, а за два пригласительных на самое масштабное событие электронной музыки в нашей стране. Seagull Festival, так называется это событие, электронная музыка. Даугавпилс, стадион Локомотив, 1 августа. Главные звезды Джон Ньюман из Великобритании, Вилли Уильям из Франции. Балтийский диджей будет вас также радовать. В частности, и работник радио СВХ Эдгар Сторм там будет участвовать. В общем, для любителей электронной музыки самое то, что надо. Два билета в следующем часу уже в лотерее разыграем. Ну, а пока надо попасть в финал, да, чтобы вот в этой лотерее принять участие. Я предлагаю вам сделать это, разгадав анаграмму. Что такое анаграмма? Давайте напомню, когда в слове переставляются буквы, получается другое слово. В прошлом часу мы с вами разгадали анаграмму «маска» и «самка». Я в эфире зачитываю только описание этих слов, которые я придумал. А вы старайтесь разгадать эту анаграмму. «Маску» я писал как «за ней или под ней прячутся». Да? «За маской или под маской прячут лицо». Да? Вот. А «самку» я писал коротко «она». Вот в эфире прозвучит только описание, вам надо разгадать анаграммы. Следующую анаграмму. Два слова. И эти оба слова отправить смс или WhatsApp на номер 25-45-25-25 к нам на радио СВХ+. Первый, кто справляется с заданием, объявляется победителем или победительницей, попадает в финал, а там уже и билеты, что называется, не за горой. Первое слово описываем. Внимание. Подруга огородника. Второе слово описываю. Если вы сделали работу, у вас, по идее, должно быть это. Все? Отсылайте оба слова. Разгадайте анаграмму. И выиграйте билеты на фестиваль электронной музыки. 25, 45, 25, 25. Вот уже пошли ватсапчики.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Что я могу сказать? Молодцы, справились с задачей. Быстрее всех у нас была Алена, наша радиослушательница. Алена попадает в финал. Она первая разгадала анаграмму. Подруга огородника превращается в то, что у вас должно быть, если вы сделали работу. Подруга огородника – лопата. Если вы сделали работу, у вас должна быть оплата. Лопата и оплата. Вот такова у нас была анаграмма. Алена, поздравляем. В следующем часу у нас будет финал. Разыграем 2 билета на Сигал фестиваль. Депилс. 1 августа. Стадион «Локомотив».
2: Буквы в пляс, слова кружат. Анаграммы вместе с Димом Харовым звучат.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: СВХ плюс.

0: О погоде расскажу давайте на завтра. Ночью без осадка, ветер слабый, по восточным районам туман. Температура воздуха ночью 11-18 градусов вот в этих пределах. Завтра днем небольшой дождь возможен местами по западным районам, и то ближе к вечеру. От 23 до 31 градуса температура по стране. Лепайвенспилс 23-24, Даугавпилс 27-28. В Риге завтра без осадков 30 градусов.
1: За вещами не присмотрите?
2: Какими?
1: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
3: Лето. Лето. На плюсе.

0: Автоновости.
1: В минувший понедельник около 16:30 в микрорайоне Кенгаракс в Риге трамвай сбил подростка. Подросток был в наушниках и не услышал предупреждающих сигналов или не заметил, что трамвай начал движение. По имеющейся информации, подросток остался жив. Тем временем местные жители указали на возможные проблемы с организацией движения на перекрестке. По их словам, зеленый сигнал светофора для пешеходов в этом месте горит слишком недолго. Садурсме ЛВ напоминает, что при участии в дорожном движении, особенно при пересечении трамвайных путей или проезжей части, использование наушников и невнимательность могут иметь очень тяжелые последствия. Всегда необходимо убедиться, что переход безопасен. В августе в Риге начнется строительство велодорожки на набережной 11 ноября. Будет построена велодорожка протяженностью около 1 километра, отделенная от автомобильного движения. Она станет частью общего велосипедного маршрута центр Кенгаракс Румбула Дарзини. Проект будет реализован в два этапа. Сначала на участке от Каменного до железнодорожного моста будет построена велодорожка, отделенная от автомобильного транспорта и пешеходов, а затем на участке от Вантового до Каменного моста велосипедное движение будет организовано с помощью дорожной разметки и барьеров. Помимо велодорожки, у Каменного моста будет оборудован новый пешеходный переход со стороны улицы Кальтю. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: тела.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
3: Вкусную историю сейчас вам расскажу, друзья мои, подруги. Вы заметили, да, что дети, особенно маленькие дети, да, когда приходят куда-то в гости или в какой-то другой дом, там едят гораздо лучше, да, чем дома. Заметили, да? А заметили, что еда из чужой тарелки, ну, кажется, вкуснее, чем в своей? Заметили? Так вот, ученые это доказали, что так оно и есть. Картофель фри, который человек незаметно, заметьте, берет из чужой тарелки, может восприниматься как более вкусный, хотя его свойства остаются неизменными. Исследование. Целое исследование было проведено, охватило 120 добровольцев. Всем участникам предложили один.

0: Порцию добровольцы оценивали примерно на 40% вкуснее, чем ту, которую получили без каких-либо ограничений. Авторы за работы отметили, что температура, степень хрусткости и количество соли во всех образцах были абсолютно одинаковыми. Это позволяет сделать вывод, что различия возникли не из-за характеристик продукта, а из-за эмоционального состояния участников во время эксперимента. По мнению исследователей, результаты могут объясняться эффектом запретного плода, при котором труднодоступные или запрещенные вещи воспринимаются как более ценные. Дополнительное влияние, вероятно, оказывает ощущение риска, эмоциональное возбуждение и чувство легкой вины. Вон оно как. Ну, а если вы захотите чего-то вкусненького, вы точно знаете, где это искать. В ресторанах Лидо. Только не воруйте, пожалуйста.
1: Drive Time. С нами. Вкуснее.
2: СВХ плюс.

Прямо сейчас хочется передать привет всем нашим радиослушателям Великобритании. А еще их попросить передать привет британским ученым, которые утверждают, что регулярное воздействие тепла, в том числе посещение саун, может помочь организму постепенно научиться лучше справляться с жарой. Вот. Говорят, что в Великобритании сейчас сауны набирают свою популярность, несмотря на аномально высокие температуры, там фиксируют четвертую волну жары за год. Некоторые заведения даже предлагают посещение парных как способ борьбы со зноем, представьте себе. В то же время эксперты советуют не перебарщивать с тепловыми процедурами, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья. Вот такие вот новости. Жаркие летние приходят из Великобритании. А следующей песней я бы хотел поздравить сегодняшнего именинника. Если ничего не путаю, сегодня Реннерса отмечаются именины. Реннерса Кауперса с именем.

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
5: Плюс.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман, температура воздуха от 11 до 18. Завтра днем небольшой дождь, возможен местами по западным районам ближе к вечеру, температура воздуха от 23 до 31. В Лепае и Венспилсе 23-24, в Даугавпилсе 27-28, в Риге без осадков и до 30 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Долю участия в Air Baltic государство предполагается уменьшить. В Польшу прилетела российская ракета. С Аляски в Латвию вернулся единственный выживший альпинист. В Риге 6 вечера и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Колбергс после заседания правительства по вопросу позиции в отношении авиакомпании Air Baltic заявил, что отвечающее за авиаотрасль Министерство сообщений передало на согласование пункты, которые еще должны быть утверждены в бизнес-плане Совета Air Baltic. Премьер-министр надеется, что это будет сделано в течение ближайших 1-2 недель. Бизнес-план Air Baltic важен для того, чтобы предприятие сделало шаг навстречу другим инвесторам. Air Baltic продолжает работать, осуществляет свою операционную деятельность, обеспечивает выполнение рейсов и будет делать это в дальнейшем, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. По его словам, цель остается неизменной. Рига должна оставаться базовым аэропортом Air Baltic, а государство должно сохранить в капитале авиакомпании долю в размере 25% плюс одна акция, что также является обязательным условием для переговоров с инвесторами. Министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманса Рукса. В течение последних дней произошло 2 случая правонарушений полицейских в состоянии алкогольного опьянения. В Прекуле пьяный полицейский не при исполнении служебных обязанностей нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа. Вайскроукла, сотрудница полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие и попыталась скрыться. На время служебной проверки будет выясняться, как в полиции налажена работа с профилактикой пьянства и нарушений закона. Обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым полицейским невозможно, заявил в ответ начальник государственной полиции Арманс Рукс. Объект, упавший в минувшей ночью в поле Восточной Польши, по всей видимости, является российской ракетой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил, заявил Туск. В результате массированного удара России по Украине минувшей ночью российская ракета Х-101 пересекла границу Польши, тем самым нарушив воздушное пространство НАТО, заявил ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Председатель Евросовета Антонио Кошта также заявил, что было нарушено воздушное пространство Польши, и это еще раз подчеркивает, что агрессия России представляет угрозу безопасности для всей Европы. Член правления политической партии «Вместе для Латвии», которая возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич Илья Подколзин, обвиняемый в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам через организацию «Балтийские антифашисты», заключил с прокурором соглашение о признании вины. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы и 1 год пробационного надзора. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней. В Латвию с Аляски вернулся тяжело пострадавший альпинист Мартинш Билзенс, который единственный из 4 альпинистов, кому удалось выжить после падения с высоты 300 метров. После несчастного случая он почти 2 месяца проходил лечение в больнице Анкориджа. Билзенс сразу после приземления в Риге был передан под наблюдение медиков, а семья альпиниста через латвийское телевидение выражает благодарность каждому, кто пожертвовал средства, чтобы после тяжелого несчастного случая Мартинш смог вернуться на родину. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Спасибо всем, кто сделал свою остановку на радио СВХ+. Пусть она обязательно будет вкусной, ведь с нами рестораны Lido и интересной. С вами Дим Харт. Четверг, 30 июля. Мы продолжаем.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: Внимание, внимание, Сергей рассказывает, на подъеме на Островной мост в сторону Пардауговы в левом ряду аварии с трех машин. Будьте там, пожалуйста, предельно внимательны. Сереж, спасибо огромное, удачи вам.
1: И не только на дорогах.
0: Давайте повторю. Подъем на Островной в сторону Пардауговы, левый ряд.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо – за то, что настоящее.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Итак, разгадайте сейчас анаграмму, попадете в финал, если перейдите всех остальных, кто ее же разгадает. И, возможно, именно вы отправитесь на самое масштабное событие электронной музыки в нашей стране. Сигал фестиваль, 1 августа, стадион «Локомотив» Даугава.
2: Даугавпилс.
1: Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп электронной музыки из Великобритании. Уилли Уильямс из Франции, международный диджей, продюсер, автор хитов, чья музыка сжигает танцполы по всему миру. Диджей из Балтии, в том числе Эдгар Сторм, представлять будет радио СВХ Плюс и нашу страну на этом фестивале 1 августа, стадион «Локомотив» Даугавпилс. Давайте, если вы не знаете, напомню, что такое анаграмма. Это когда в слове переставляются буквы, получается из тех же самых букв и из того же количества букв совсем другое слово. Ну, допустим, лопата, лопата и оплата. Да? Понятно? Вот, в прошлом часу мы эту анаграмму разгадали. Я в эфире зачитываю только описание слов, а вам надо разгадать анаграмму, догадаться о каких словах, буковки перевернуть или просто догадаться, каким способом вы ее решите. Это абсолютно ваше дело. Самое главное — правильно прислать два слова и опередить всех остальных. Да? Лопату я писал как подруга огородника в прошлом часу, а оплату писал, если вы сделали работу, у вас должно быть это. Лопата, оплата. Очень короткий, сразу предупреждаю, будет описание следующих двух слов, следующая анаграмма. А вы, пожалуйста, если догадаетесь, а догадаетесь, уверен, будет несложно, мне так кажется, отправляйте сразу же смс или ватсапкой на 25-45-25-25 и претендуйте на два билета на Сигал фестиваль. Даугавпилс, 1 августа, Локомотив стадион. Описываю первое слово. Слокос 65. Описываю второе слово. Вчера.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: СВХ плюс.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Пришлось постараться, да? Вот. Хотя, когда разгадали, и простотища, правда? Вот. Проще не придумаешь. Но потому что не сразу стали приходить ответы. Наверное, какой-то секунд 30-40. Может быть, минут. Через минуту пришел правильный ответ. Смотрите, первое слово я писал слог из 65. Второе слово я писал вчера. Даже если вы не знаете, что новое месторасположение радио СВХ плюс слока 65, когда вы слышите словосочетание слока 65, это что? Адрес. Ну, адрес, правда? Слока 65, адрес. А если у нас есть адрес, то потом можно подумать, что у нас было вчера. Вчера была среда. Адрес и среда. Первой, самой быстрой была наша радиослушница Наталья. Я вам, Наташенька, уже написал, что вы в финале. Вы написали «Ура!». Очень хорошо, если вы радуетесь. А сейчас мы определим, кому из вас повезет. Игорь у нас победил в первом туре. Алена победила во втором туре. Наташа победила в туре номер три. Соответственно, вот они, три шарика. Слушайте, раз, два, три. Вот они в этом кубке. Я их перемешиваю и вытягиваю один из них. Сегодня это шарик номер три. Наташ, поздравляю вас, дорогая. Прямо сейчас отправлю вам два билета на ваш WhatsApp. И вы отправитесь, надеюсь, на это очень замечательный, прекрасный и чудесный Даугавпилс, где 1 числа августа месяца на стадионе «Локомотив» вас ожидает самое масштабное событие электронной музыки в нашей стране – «Сигал Фестиваль».
2: Меняем буквы, ищем смысл анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Программы вместе с Димом Харовым.

0: погоде. Давайте расскажу. Ночью без осадка, ветер слабый. По восточным районам туман. Температура от 11 до 18. Завтра днем небольшой дождь возможен. И то местами, и то только по западным районам. И то ближе к вечеру. Будет он вообще или не будет? А фиг его знает. Скорее всего, и не будет еще. Хотя, может быть. Ладно. Что это я тут сочиняю? 23-31 градус. Вот в этих пределах завтра температура от до. Лепой-Венспилса 23-24. Даугавпилс-Резекне на 27-28. В Риге завтра без осадков. Плюс 30.
1: Мой гад!
2: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
3: Я надеюсь.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Пришла пора заглянуть в будущее, конкретно в завтрашний день, при помощи астрологии. Если вы верите, вот вам, пожалуйста, прогноз на завтра, первая серия. Овны, постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. В общем, берегите себя завтра. Берегите. Тельцы, завтра, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин и нет. А времени и душевных сил на это потраченных будет жаль. Поэтому, наверное, все-таки не стоит. Если верить астрологу. Если верить астрологу, что важно.

0: выключены. Как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь роль созерцателя. Ну, почему? Нормально, тоже неплохо. Подняться, что называется, да, над суетой. Классно, мне кажется. Дева, будучи уверена в собственной правоте, вы завтра можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих. Возможно, они окажутся не такими уж и дурацкими.
1: Гороскоп. Продолжение следует. Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
1: СВХ+.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Весы. Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кто-то из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Завтра. Скорпионы. Завтра вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного вам мешать. Стрельцы, завтрашний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся. А у вас, Козероги, завтра могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу. Далее, завтра вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни. Пятница, как-никак. Рыбы. Завтра хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте завтра и эту.
0: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: И свежие, и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
2: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
6: Проехали.
4: Проехали. Drive Time с Димом Харовым.
7: Ну, можно сказать, что программа Drive Time добралась до конечного пункта своего назначения на сегодня. За компанию, за внимание, друзья мои, огромное вам спасибо. Встречаемся завтра здесь же. Меня зовут Дим Харов. Всем прекраснейшего вечера и не менее замечательнейшей ночи желаю я. Пока. Честь имею.
8: Хиты навсегда. Золотой

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.
1: Может, так.

Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Из архива «Хитов». «Золотой запас».

0: Музыка для всех. Гармоника, сып моя час. Только хиты.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: последний раз.
1: Лучшая музыка.
2: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
1: 100% хиты.
3: Я слишком не люблю.

0: лето на плюсе.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валик уже играть в футбол.
0: СВХ плюс.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: СВХ плюс.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись последний.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
1: Секрет у всех
2: СВХ плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием.
1: Радио СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на фанч. Раненое сердце мое.
0: Музыка для

все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио СВХ плюс.
1: Если непонятно, они не спят.

0: тебя.
1: СВХ плюс.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
1: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты.

СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Лучшая музыка. Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова... 100% хиты.

радио, про которое рядом.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Летняя окрошка хитов.
1: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

Weekend Lefty. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
2: раскрутить свою голову.